0: Александром Филиппах.
1: Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом. И снова говорю, радуйтесь. Пусть все видят вашу кротость. Господь уже близко. Ни о чем не беспокойтесь, но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях свои просьбы Господу. И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении со Христом Иисусом.

Здравствуйте, все те, кто прямо сейчас на волнах свободного. Меня зовут Наташа Романцова. Приветствую вас с самым приветливым приветствием. А вам доводилось когда-нибудь встречать лягушку с заниженной самооценкой? Или дельфина? Дельфина в мрачном настроении. Может быть, вы видели когда-нибудь кошку, у которой не получается заснуть? Или птица вам встречалась, обремененная обидой и печалью? Согласитесь, друзья, у братьев наших меньших есть чему поучиться. Еще как есть.

Новая музыка на свободном радио. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат свободного радио. Телеграм-чат свободного радио.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Не мытьем, так катаньем. Откуда пошло выражение? Кто-то считает, что поскольку не у всех была возможность вовремя сходить в баню, то можно было себя поскребсти, в буквальном смысле поскребсти кожу, и скатывать с нее грязь. Вот и получилось, что ты можешь быть чистым, если не мытьем, так катаньем. Уж простите меня за подробности, но история есть история. Поговорка эта действительно вызывает разные вопросы. Во-первых, достаточно странное противопоставление двух, в общем-то, на первый взгляд, ничего между собой не имеющих занятий. Где мытье, а где катанье? Во-вторых, почему слово «катанье» произносится так странно и неправильно, с таким несвойственным для русского языка ударением? Но обо всем по порядку. Как шерстобиты выделывают валеную обувь? При этом промысле шерсть, идущую на валенке, и моют, и парят, и валяют, и катают. Определенный сорт мягких валенок поэтому так и называется – катанки. Есть мнение, что именно в среде валенщиков-шерстобитов могла родиться и эта присказка. Но можно дать и другое объяснение. Например, лет 100 назад профессиональные прачки, кроме известных нам орудий, корыта, мыла, утюга, пользовались при стирке белья и еще двумя, теперь уже почти забытыми приспособлениями. Это были скалка или каток. Круглая деревяшка наподобие той, которой мы и сегодня раскатываем тесто. А еще был рубель, изогнутая рифленая доска с ручкой, при помощи которой скалке можно было придавать вращательные движения. Катать ее вместе с накручивающимся на нее полотенцем, простыней, скатертью или каким-то другим бельем. Выстиранное белье нередко предпочитали не гладить утюгом, считая, что глажение может его испортить, а выкатывать скалкой до полной гладкости. Прачки и скусницы знали, что хорошо прокатанное белье имеет отличный свежий вид, даже если стирка произведена не совсем блестяще. Поэтому, если мытье иной раз не совсем удалось, не достигали нужного эффекта и впечатления, тогда умели взять не мытьем, а катаньем, скалкой. Вот такое официальное предположение происхождения этого высказывания. Ну так а что же там с ударением? Почему катаньем, а не катанием? Объяснение на самом деле простое. Дело в том, что присказка, скорее всего, родилась в тех областях нашей необъятной родины, в говоре которых слово это имело именно такое произношение. Проще говоря, диалект. И, наверное, ученый-диалектолог, если к нему обратиться, с легкостью сможет сказать, в каких именно областях зародилось это слово. Ну а литературный язык на этот раз менять ничего не стал и взял на вооружение готовую поговорку. Так и сохранилась чисто народная форма с народным ударением и теперь у нас не мытьем, так катаньем.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Никогда не задерживайтесь в церкви надолго. Знаете, что было с теми, кто оставался там после проповеди? Им приходилось близко общаться с братьями и сестрами. А еще они помогали в уборке или обсуждали насущные вопросы жизни церкви. Но сами подумайте, вам это надо?
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

Макс Лукада. А вот интересно, что если бы на полпути к гробу обе Марии взяли и передумали? Что если бы, посмотрев друг на друга и пожав плечами, сказали: «И к чему все это?» Что если бы они бросили все, и одна из них, сокрушенно заломив руки, зарыдала: «Почему только мне есть до всего дела? Я и так устала. Пусть Андрей сделает хоть что-нибудь для разнообразия. Пусть Нафанаил проявит себя». Было или не было у них такого искушения, не знаю. Но я рад, что они не остановились. Иначе все было бы трагично. Понимаете, мы знаем то, что им было неизвестно. Мы знаем, что Отец наш Небесный наблюдал за ними. Марии думали, они одни, но то было не так. Они полагали, их поход к гробу остается незамеченным. Они ошибались. Господь знал. Он видел, как они шли в гору. Он отмерял их шаги. Страхи их сердец вызывали у него улыбку, а их преданность — умиление. И, ожидая их, он приготовил сюрприз. Теперь слушайте внимательно. Сегодня я впервые обратил внимание именно на это. «По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые». Почему ангел отвалил камень? Для кого он сделал это? Для Иисуса? Я всегда так думал и ужасно радовался, что ангел сдвинул камень, чтобы Иисус мог выйти. Но разве для Иисуса нужно было убирать камень? Разве Бог нуждается в помощи? Разве победивший смерть настолько слаб, что не в состоянии отвалить камень сам? «Эй, вы там! Помогите кто-нибудь толкнуть этот камень, чтобы мне выйти!» Вовсе нет. По тексту создается впечатление, что Иисуса в гробе уже не было, когда отвалили камень. Нигде в Евангелиях не сказано, что ангел откатил камень для Иисуса. Тогда для кого это было сделано? Послушайте, что говорит ангел. «Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Камень был отвален не для Иисуса, а для женщин. Не для того, чтобы Иисус мог выйти, а для того, чтобы они могли войти и посмотреть внутри. И тогда одна Мария смотрит на другую, и на лице ее появляется та же улыбка, что в тот раз, когда из корзины доставали и доставали рыбу и хлеб. Прежняя любовь оживает, и вдруг оказывается, что можно снова мечтать. «Пойдите скорее, скажите ученикам его, что Иисус воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите». Дважды говорить им не надо. Они поворачиваются и пускаются бежать в город. Темень ушла, солнце взошло, Сына Божьего нет в гробе. Но это только начало. Их ждет еще один сюрприз. «И се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь». И они, приступившие, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь. Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». В чем же наука? Всего в трех словах. Не опускайте рук. Жизнь беспросветна. Не сдавайтесь. Дорога длинна. Продолжайте идти. Ночь темна. Не бойтесь. Господь наблюдает за вами. Откуда вам знать, может, в этот самый момент он велит ангелу отвалить камень от гроба? Откуда вам знать, возможно, помощь уже в пути? Возможно, обидевший вас уже готов извиниться? Возможно, уже есть работа для вас? Не сдавайтесь, иначе молитва может остаться неотвеченной.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Из буддизма в христианство. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. Когда в Японии появились первые христиане, собралась группа буддийских служителей, чтобы решить, как предотвратить укоренение новой религии. Один из них по имени Йохой предложил, чтобы каждый изучил доктрину христианства и в тот же день приобрел Новый Завет, подав тем самым пример другим. В течение нескольких месяцев он внимательно читал его. Сначала он был поражен красотой языка этой книги, а затем убедился, что она божественного происхождения. Он осознал себя грешником, который нуждается в Христе, как в своем Спасителе. Он оставил свое служение в храме. Читая, Йохой все больше осознавал, что Бог свят и судит грехи, и что поэтому он потерян. В отчаянии он был готов выбросить книгу и вернуться к буддизму, но однажды он прочитал слова Господа Иисуса: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он не мог уснуть всю ночь, думая об этом, и в итоге он поверил этим словам. Йохой начал исповедовать Христа как своего Спасителя и Господа. Он постоянно вспоминал те слова, которые принесли ему покой, и говорил многим о самом Спасителе. Не имеет значения, каким вырос человек – христианином ли, буддистом или атеистом. Каждый может начать читать Библию, как сделал Йохой. Вопросы, которые будут появляться при вдумчивом чтении, Бог увидит, и Он непременно даст ответ.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, а кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вашим рабом. Ведь Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней.
2: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ну, меня зовут Катя.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Сама с севера. Там посещала церковь маленькую с детства. Сама я не из семьи ДВР. У меня мама во взрослом возрасте уверовала. Ну, я так ходила с ней за компанию в церковь. Ну, там ходила в воскресную школу. Моя родная тетя, она вела. И у меня первое такое покаяние было. Ну, наверное, я так считаю, что оно было осознанным, осмысленным и основным, да. В 13 лет у меня было покаяние. Ну, не знаю, я, наверное, как-то больше осмыслила, вот коснулась меня действительно жертва Христа, осмысление того, что Он умер за мои грехи, вот, и это побудило меня действительно покаяться, да, принять Его в свое сердце, жить с Ним.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я бы сказала, что, наверное, те люди, которые не познали Христа, они не знают истинной свободы. Они, как Слово Божие говорит, они находятся в рабстве греха. И они не знают другого, и они считают, что они свободны. На самом деле они не свободны. У них нет выбора не согрешать, потому что они живут на основании своих желаний. То есть на основании своей плоти, как Слово Божие говорит, что «Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, все в этом мире». Тут я считаю, что надо вообще принципиально стоять строго, если ты воспитан вот в христианской вере, принципах каких-то. Просто стоять строго, жестко, да, и не принимать сторону мира. А когда ты чувствуешь, что ты уже вроде как... Ну, у меня тоже были такие моменты, когда я уже понимала, что я начинаю принимать, вот не я влияю на мир, а мир начинает на меня влиять. Но это происходило чаще всего, когда я находилась в изолированной среде, далеко от верующих. Ну, у меня были пару раз командировки, там у меня было мало общения с верующими. И я чувствовала, что мне тяжело, и мир начинает на меня влиять, да. Вот главное быть начеку, понимать, что если это, вот это начинает происходить, надо укрепляться в Господе, искать больше общения с молодежью, молиться, общаться больше с верующими, чтобы ты духовно окреп.
3: Присоединяйся к общению.
4: Присоединяйся к общению.
3: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: Наталья Мелешко. Без тебя не могу ничего. Ты Спаситель, Господь мой, Христос, искупив от греха моего, за меня наказание понес. Призывая любовью своей, ты повел за собою меня, и, склонившись пред волей твоей, не могу ничего без тебя. Без тебя не могу ничего. И все в жизни моей — это ты. Каждый шаг из пути моего, откровений, дела и мечты. Без тебя не смогу я пройти этим узким, тернистым путем. О, Господь мой, меня проведи ты в небесное царство твое. Без тебя, мой Христос, не смогу ни любить, ни терпеть, ни прощать. Ты, я знаю, на каждом шагу мне даруешь свою благодать. Без тебя ничего не могу. Я всего лишь пылинка земли, обнажаю всю немощь мою, чтоб, наполнив, прославился ты. Без тебя не хочу ничего, без тебя я всего-то лишь прах, но светится пусть имя твое и во мне, как и там, в небесах.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: притчи Соломона.
1: Если ведешь с ближним тяжбу, не открывай чужой тайны, иначе услышавший пристыдит тебя, и слава дурная от тебя не отстанет.
2: Свободное радио.

Многие помнят старую советскую песню «Надежда, мой компас земной». А ведь так и есть. Но если наша надежда находится в чем-то земном, то оторваться от нее не получится. А вот если в небесном, то тогда этот компас приведет нас в Царство Божие. Выбирайте правильные ориентиры и двигайтесь по пути жизни и спасения.

0: Клайв Льюис.
1: Лучший богослов, чем я, учит, что наше подражание Богу в этой жизни должно быть подражанием Христу. Образец наш – Иисус, не только на Голгофе, но и в мастерской, и на дороге, и в толпе, среди настойчивых просьб и бурных споров, которые не давали ему ни отдохнуть, ни уединиться. Именно эта жизнь, так странно не похожая на жизнь божественную, не только похожа на нее, это она и есть, когда она здесь, на земле, в наших земных условиях.
2: Свободное радио.

0: жутким атеистом я не был. Я знал о том, что существует Бог. Ну, есть и есть. Он сам по себе, я сам по себе. Это все не для меня было. Я Библию в руках сроду не держал.
1: Михаил работал в ресторане, занимался музыкой и вел обеспеченную жизнь. Но, как говорят, денег много не бывает, и поэтому он использовал любую возможность, чтобы заработать как можно больше. И вот в 23 года он впервые попадает в тюрьму за мошенничество.
0: Совершив преступление, я сломал собственную жизнь. Было 25 человек потерпевших, я просто обманным путем завладел их деньгами. Для меня тот обман, который я совершил, это был как бы способ заработать деньги. То есть это полное отсутствие чувства ответственности, там, перед людьми и перед Богом. В первую очередь получилось, что перед самим собой. Меня судили на 5 лет.
1: Спустя 3 года Михаила переводят в колонию поселения, откуда он совершает побег и в течение 6 месяцев, переезжая из города в город, живет по-прежнему, зарабатывая деньги обманом. Уже тогда Михаил понимал, что поступает неправильно, но не знал, как остановиться.
0: Осознание того, что к родным и близким ты поехать не можешь. Дорога к ним закрыта на какое-то время. У меня был опыт посещения храмов православных, потому что я не знал, куда мне еще идти. Но идти хотел какое-то успокоение, какой-то внутренний покой. Но это не приносило никакого ни облегчения, ни успокоения, ничего абсолютно.
1: Находясь в розыске, Михаил совершает ограбление, за что получает новый срок – 6 лет колонии строгого режима. Чувство вины перед людьми, которых он обманул, неотступно преследует его. Но как освободиться от этого чувства, Михаил не знал.
0: Я постоянно думал о том, что я сделал, о том, как я буду жить дальше. То есть было огромное чувство вины. Вот и осознание того, что вину перед людьми я уже исправить не могу, потому что прошло слишком много времени. Каждому послать письмо, извиниться, то есть, или как это сделать. Но чувство вины, оно просто давило.
1: В тюрьму неоднократно приезжали верующие люди, которые рассказывали о Боге, его любви и прощении. Но Михаила это не интересовало. Он испытывал вину перед людьми, но вовсе не перед Богом.
0: Я всегда разделял вина перед людьми, вина перед Богом. Ну, для меня грех ассоциировался с одним, это убийство там. Я знал об Иисусе Христе, то есть из разговоров, но такие вещи в тюрьме окрашены оттенком страха быть непонятым окружающими. О, Мишка с ума сошел, Библии зачитался.
1: И все же каким-то образом в его руки попала Библия. Также он увлекался чтением и духовной литературы, но признавать себя грешником никак не хотел. А на душе от чтения Библии становилось легче.
0: Для меня это было откровение. Я в это ушел на какое-то время полностью. То есть это был мой внутренний мир. Мне хватало того, что я молился в течение дня, молился вечером, молился утром. Просил Бога освободить меня от чувства вины, вот, от тяжести, которая у меня на душе, и как можно скорее освободить меня из тюрьмы.
1: Но Михаил осознавал, что тюрьма – это то испытание, через которое ему надо было пройти. Иным путем Бог не мог его исправить. Постепенно Михаил стал смиряться и приходить к выводу, что он на самом деле грешник, и ему необходимо просить прощения у Бога.
0: Я прочел, что я не могу получить прощение от Бога, пока я не покаюсь в своих грехах, не раскаюсь. Я знаю, что людей можно обмануть. Бога не обманешь. Поэтому я все время думал, как это произойдет. Достаточно ли я готов признаться перед Богом во всех своих грехах? У меня как зациклилось в голове, что вот именно на мысли вот покаяние, покаяние, покаяние. То есть я говорил себе это несколько дней подряд. Ну, я чувствую, что я был готов открыться перед Богом и покаяться.
1: В один из вечеров Михаил заснул в ужасном настроении, будто предчувствуя, что должно что-то произойти. Среди ночи он проснулся. Вышел в коридор, сел на подоконник, и тут у него потекли слезы. Он стал просить прощения у Бога за все, что сделал.
0: Это был шок, потому что я не думал, что я на это способен. На самом деле у меня была просто эйфория. Ощущение вот того, что я не один, что есть мой Творец, есть мой Господин, кто-то, кому я охотно и с желанием буду подчиняться.
1: Тогда Михаил явно ощутил Божье присутствие. Небывалая легкость и покой наполнили его душу. Он смирился перед величием любящего Бога.
0: Бог вел меня к смирению. Гордыня была необузданная. Она сейчас, конечно, взбрыкивает, как в любом человеке. Но, по крайней мере, у меня есть опыт, как с этим бороться. То есть я знаю, что Господь помогает мне в любой ситуации.
1: Из тюрьмы Михаил был освобожден на год раньше, и в этом он увидел ответ на молитву. Он использовал тот шанс, который подарил ему Бог. И теперь у Михаила новая жизнь вместе с Иисусом.
0: Приход требует от человека внутреннего изменения, требует усилий. Это шанс вечной жизни, это шанс любви Божьей в этой жизни, где мы проведем вечность. Но об этом стоит подумать.
1: У каждого человека есть шанс начать свою жизнь заново. Но для этого надо подчиниться Богу и прислушаться к голосу совести. Будьте честны сами с собой, и тогда вы сможете принять Божью любовь и прощение. С вами была Ольга Милтенис. До новых встреч на программе «Вечность в миниатюре».
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: 100 нескучных историй. Три слова. Один молодой рыцарь был известен своим гордым нравом и распутным образом жизни. Монах же неоднократно пытался образумить его. «Недобрым путем идешь ты, юноша. Пока не поздно, покайся пред Господом и встань на путь истинный. А иначе рискуешь предстать пред судом Божьим с душой, отягощенной грехами». Рыцарь высокомерно отвечал: «Твой истинный путь меня ничуть не привлекает. Жить праведно, по-христиански, молиться, ходить в церковь, читать Библию – все это не для меня. Пойми, я молод, мне хочется пожить в свое удовольствие. И что с того, если при этом я нарушу несколько заповедей?» «Но неужели ты совсем не боишься Господа?» «А что его бояться?» – легкомысленно ответил рыцарь. «Уж тебе-то известно, что Бог добр, Он все прощает. Вот я перед смертью и покаюсь».
1: «А если не сможешь?»
0: «Почему это не смогу? Надо-то всего лишь три слова произнести. Господи, прости, помилуй. Что тут сложного? Всего три слова, и вход в рай мне обеспечен». Монах покачал головой, а рыцарь расхохотался, так и не вняв мудрым советом. Однажды во время сильной бури рыцарь ехал верхом на коне вдоль крутого берега глубокой реки. Он не хотел пропустить бал и потому не стал дожидаться, пока погода наладится. И вдруг ударил гром. Конь с перепугу встал на дыбы и сбросил всадника с крутизны прямо в стремительный поток. Перед смертью рыцарь выкрикнул свои последние три слова. «О, глупый, глупый конь!» Не знаю, как вам, а мне кажется, что всадник был куда глупее коня. Ведь откладывать покаяние и обращение к Богу на потом неразумно. Да и разве можно обмануть Бога фальшивым, неискренним покаянием? Потому и сказано в Библии: «С искренним человеком Господь поступает искренно, а с лукавым – по его лукавству». Ветхий Завет, вторая книга Царств.
2: Свободное радио. Правильный

0: книги Евангелия от Матфея.
1: И еще представьте себе. Один человек, уезжая в чужие края, созвал своих слуг и оставил на них свое имущество. Одному он дал 5 талантов серебра, другому 2 таланта серебра и третьему 1, каждому по силам, а сам уехал. Тот, кто получил 5, тотчас пустил их в дело и нажил еще 5. Получивший 2 таланта серебра тоже нажил еще 2. А получивший 1 талант серебра пошел и закопал деньги своего господина в землю. Прошло много времени, и вот возвращается хозяин слуг и требует у них отчета. Получивший 5 талантов пришел и принес еще 5. «Господин мой», — сказал он, — «ты дал мне 5 талантов. Смотри, я нажил еще 5». Хозяин сказал ему: «Хорошо, ты добрый и верный слуга. Ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое. Иди на мой пир». Пришел и второй с 2 талантами серебра и сказал: «Господин мой, ты дал мне 2 таланта, а я нажил еще 2». Хозяин ему сказал: «Хорошо, ты добрый и верный слуга. Ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое. Иди на мой пир». Пришел тот, кто получил 1 талант серебра. «Господин мой», — сказал он, — «я знаю, что ты человек безжалостный. Жнешь там, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. Я боялся тебя и зарыл твои деньги в землю. Вот они. Держи свои деньги». Тогда господин ему ответил: «Негодный ленивый слуга! Ты знал, что я жну там, где не сеял, и собираю там, где не рассыпал. Так тебе надо было положить мои деньги в банк, тогда, вернувшись, я получил бы свое с процентами. Заберите у него этот талант и отдайте тому, у кого 10. Тому, у кого есть, будет дано еще, и будет у него избыток, а у кого нет, у того и то, что есть, отнимется. А негодного этого слугу выбросьте вон во тьму, где будет плач и зубовный скрежет».
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: стук. Доставка пиццы. Есть кто?
1: Входите, открыто.
0: Мама, что с вами?
2: Что?
0: Так, я все вызываю в МЧС.
2: Нет, не надо МЧС, не уходите, я уже 3 дня не ел, дайте скорее пиццу.
0: Кто вас связал?
2: Никто, я сам, дайте пиццу скорее.
0: Что? Вы сами надели на себя наручники и замотали скотчем ноги?
2: Да, только сначала ноги, потом наручники, ну об этом после, я с голоду умираю, дайте ж пиццу.
0: Ничего не понимаю, это вы что ли звонили?
2: Ну а кто вы что ли? Ну, сколько с меня, скорее дайте пиццу.
0: Погодите, а как вам номер-то удалось набрать без рук?
2: Носом.
0: Что?
2: Нажимал на кнопочки носом, сколько с меня?
0: 180. Ничего не понимаю.
2: Вы не могли бы вот тут у меня вот и деньги из этого кармана вытащить, а то у меня вот
0: так,
2: руки свет.
0: Так, кажется, я поняла, чем тут пахнет. Вы маньяк.
2: О, нет, что вы меня неправильно поняли.
0: А как изволите вас понимать?
2: Это вот долго объяснять. Ну, в общем, ну ладно, я тут на днях Библию читал и наткнулся на место, где говорится о непростительном грехе, понимаете?
0: О непростительном грехе?
2: Ну да, его еще называют хулой на Духа Святого.
0: Позвольте, ну какое отношение все вот это имеет к тому, что вы с собой сделали?
2: Послушайте, я очень голоден, ужасно голоден. Вы не могли бы мне скормить кусочек пиццы, пока я буду рассказывать?
0: Нет, не скормлю. Сначала объяснение, потом пицца.
2: Хорошо, на чем я остановился? Так вот, в общем, я наткнулся на упоминание о непростительном грехе, и после этого я себе просто места не нахожу. Понимаете, мысль о том, что такое непростительный грех, ни минуты не дает мне покоя. Я подумал, а что, если я случайно совершу этот непростительный грех и даже не буду об этом знать? Ну, и тогда я решил, что лучше уж я свяжу себя, чтобы невзначай не совершить этот непростительный грех, пока я не узнаю, что это за грех такой, и тогда я...
0: Послушайте, а вы христианин?
2: Да, а что?
0: Давайте рассмотрим этот вопрос в контексте. Кому были обращены эти слова?
2: Знаете, так трудно сосредоточиться, когда у тебя в желудке урчит. Может, вы все-таки...
0: Так, кому были обращены эти слова?
2: По-моему, Иисус обращался к фарисеям.
0: И в ответ на что были произнесены эти слова?
2: В ответ на что?
0: Ну да, что фарисеи сказали Иисусу до этого?
2: Они сказали Иисусу, что он изгоняет бесов силой дьявола.
0: Правильно! Если человек видит дела Духа Святого, творимые Иисусом, и из-за греховного упрямства продолжает отвергать Христа, называя его посланником сатаны, то прощения он не получит. Ведь прощать его помимо Христа будет некому. Вот ваша пицца с помидорами и грибами. Тепленькая
2: ага.
0: еще.
2: Сейчас я... Вот, возьмите, пожалуйста, деньги.
0: Послушайте, ну чего вы прыгаете? Снимите вы уже свои наручники, да спокойно расплатитесь.
2: Не, я не могу.
0: Почему не можете?
2: Я боялся, что в минуту искушения дам слабину, и я бросил ключ в унитаз и смыл.
0: Что?
2: Что же мне теперь делать?
0: Так, ага. О, у меня дома ножовка есть. Где-то валяется, надо поискать. Ждите меня здесь, я приду с ножовкой через... 2 часа.
2: А как же я? Я есть хочу. Оставьте же пиццу-то.
3: Свободное радио. Всегда вместе.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: 20 июня 404 года Иоанн, прозванный через 150 лет после своей кончины Златоустом, архиепископ Константинопольский, один из трех вселенских святителей и учителей церкви, был окончательно низложен и сослан в город Кукус в провинции Малая Армения. Через 3 года, все еще находясь в пути к новому месту ссылки, он скончается. Дворцовые перевороты в столице империи не были редкостью. Интриги плелись постоянно. Архиепископ же Константинополя Иоанн избегал светских приемов и банкетов и отличался аскетической жизнью. В храме он говорил не с высоты епископской кафедры, а с амвона чтеца, стоя посреди церкви, окруженной народом. Златоуста очень любили. В пользу бедных он продал церковные сосуды, шелковые и золотые украшения алтарей, ковры и богатейшие церковные ризы. Современники оставили нам такое описание Иоанна Златоуста. Невысокого роста, изможден, лыс, лоб в глубоких морщинах. К тому же имел негромкий голос и слабое здоровье. Его сила заключалась не в звучности речей и не в красивых словах, а в любви ко Христу и к людям, которых он вел к нему путем евангельских заповедей. Когда всю силу власти в Византии взяла императрица Евдоксия, женщина властолюбивая и порочная, она задумала избавиться от неугодного праведника. Императрицы доносили, что, обличая нравы двора, дамскую суетность и страсть к дорогостоящим нарядам, Златоуст говорил именно о ней. К архиепископу пытались подослать убийцу, однако народ задержал его. После праздника Пятидесятницы, 9 июня 404 года, Иоанн все же был арестован и отправлен в ссылку. Ему разрешили проститься с друзьями. Во время прощания Златоуст призывал лишь к одному – не устраивать раскола в церкви.
3: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Ханс Урс фон Бальтазар, немецкий богослов. «Я верю в ад, но я также верю в милосердие Божие и потому надеюсь, что ад пуст».
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: из письма Павла христианам в Галатии.
1: «Вы, конечно, наслышаны о том, как я жил, когда был иудеем. Я беспощадно преследовал и уничтожал Церковь Божью. Во всем народе мне не было равных среди моих ровесников в том, что касалось нашей религии, и особенно ревностно я придерживался отеческих преданий. Но Бог решил по своей великой доброте избрать меня и предназначить себе на служение еще до рождения из чрева матери, и, явив мне своего сына, велел возвестить о нем всем народам».
2: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Приготовьтесь встретить Господа. «Посему так поступлю я с тобой, Израиль. И как я поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль». Книга пророка Амоса, 4 глава, 12 стих. Бог неоднократно предупреждал Израиль. Он наводил на них бедствие. Он старался вернуть их с выбранного ими пути разрушения, но, несмотря на все это, они не вернулись к нему. Теперь близится время суда. Пророк Амос предупреждает людей: «Приготовьтесь к встрече с вашим Господом». На этот раз, однако, встреча будет не с намерениями любви, общения и единства. Эта встреча должна быть встречей противников. Настоящее безумие — встретить Бога в качестве противника. Писание провозглашает: «Горе тому, кто препирается с Создателем своим». Книга пророка Исаии, 45 глава, 9 стих. Как можно надеяться на победу в борьбе с Богом? Однако некоторые из вас борются с Богом. Бог говорил вам о том, что является нечестным, развращенным или неугодным Ему в вашей жизни. Святой Дух обличил вас, но вы проигнорировали Его голос и настроили себя против Него. Однажды вы встретите Бога, и вам нужно быть готовыми. Ничто не скрыто от Его глаз. Он знает каждую мысль, каждый мотив нашего сердца. Мы виновны. Но мы так благословлены, потому что у нас есть Адвокат, который представляет нас перед Отцом. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Послание к Римлянам, 8 глава, 34 стих. Хвала Богу за Его Сына. Господь, да испытываем мы радость встречи с Тобой каждый день, радость Твоего присутствия, силы Твоего Духа и славы отхождения с Тобой. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободная радость.

0: Классики о вере.
1: Лев Николаевич Толстой. Сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью.

0: 127-й псалом. «Блажен всякий, боящийся Господа и ходящий его путями. Ты будешь есть плоды труда своих рук. Блажен ты, и процветание будет у тебя. Жена твоя будет, как плодовитая лоза в твоем доме. Твои дети будут, как ветви маслин вокруг твоего стола. Так будет благословен человек, боящийся Господа. Да благословит тебя Господь Сиона. Да увидишь ты процветание Иерусалима во все дни своей жизни. И да увидишь детей у детей своих. Мир Израилю».
1: Надежда есть всегда.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Если сегодня вам кажется, что вы уже все поняли, то это совсем не означает, что через год вы не будете придерживаться иного мнения. Не спешите делать окончательные выводы и ставить крест на ком-либо или чем-либо. Жизнь — это текущая река, и события, происходящие с нами, могут вновь оживить то, что казалось мертвым и скучным, а то, что раньше вдохновляло, засушить до времени или навсегда. Это одинаково касается наших жизненных целей, суждений о людях, ценностях или религиозных взглядов. Поэтому будьте милосердны и уважайте ближнего, ведь завтра на его месте можете оказаться и вы.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Я вам пишу, детки мои, ваши грехи прощены вам ради имени Его. Я вам пишу, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам пишу, молодежь, вы победили злодея. Я вам написал, дети, вы узнали отца. Я вам написал, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам написал, молодежь, вы сильны, слово Бога живет в вас, и вы победили злодея».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Говорю вам, друзья мои, не бойтесь тех, кто может убить тело, а потом уже ничего сделать не может. Я укажу вам, кого вам надо бояться. Бойтесь того, кто, убив, власть имеет ввергнуть в гиену. Да, говорю вам, вот кого бойтесь. Разве не 5 воробьев за 2 гроша продаются? А Бог не забыл ни одного из них, а у вас и волосы на голове сочтены все. Не бойтесь, вы стоите много дороже воробьев.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Является ли ваш дом тихой и безопасной гаванью для ваших детей? Местом, где они чувствуют поддержку и нежную заботу о себе. Психическое здоровье ваших детей полностью зависит от того, насколько надежно они чувствуют себя под родным кровом. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Было проведено классическое исследование методов воспитания, которое применялось к 1500 мальчиков, начиная с раннего детства и вплоть до наступления зрелости. В результате были сделаны интересные открытия. Первое из них в том, что когда дети видят в глазах родителей понимание, их чувство самоуважения растет. Детям просто необходимо каждый день чувствовать, что их любят. И в этом нет ничего удивительного. Второе открытие. Родители детей с развитым чувством собственного достоинства, как правило, были не только строги, но и настойчивы в вопросе дисциплины. Если ребенок видит, что родители не следят за соблюдением определенных норм поведения дома, он неизбежно придет к мысли о том, что им это безразлично. Такая вседозволенность порождает в ребенке чувство ненадежности и зависимости, в то время как дисциплина и ответственность несут с собой уверенность и самоуважение. И открытие третье. Это вопрос о свободе ребенка. Четко определив границы этой свободы, мы предоставляем нашим детям свободно расти и развиваться как личностям. Таким образом, дом, в котором царит больше любви, в котором более четкие границы свободы, дом, в котором проявление индивидуальности главное, только такой дом может послужить тихой гаванью для ваших детей и позволит вам вырастить достойного человека. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: И еще одну притчу рассказал им Иисус. «Чему подобно Царство Небес? Представьте себе, вот горстка дрожжей, женщина их взяла и положила в целых 3 пуда муки, и поднялось все тесто».
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

140-й псалом. «Господи, я взываю к Тебе, поспеши ко мне. Услышь мое моление, когда я взываю к Тебе. Да будет молитва моя, как возжигание благовоний пред Тобой, и возношение моих рук, как вечернее жертвоприношение. Поставь, Господи, стражу у моего рта, стереги двери моих уст. Не дай моему сердцу склониться ко злу, не дай участвовать в беззаконии нечестивых и не дай вкусить от их сластей. Пусть накажет меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучшее помазание, которое не отринет моя голова. Но моя молитва против злодеев. Да будут судьи их сброшены с утесов, тогда люди узнают, что мои слова были правдивы. Как земля, которую рассекают и дробят, так рассыпаны наши кости у пасти мира мертвых. Но глаза мои устремлены к Тебе, Владыка Господи, у Тебя я нашел прибежище. Не отдай мою душу смерти. Сохрани меня от сетей, которые раскинули для меня, и от западни злодеев. Пусть нечестивые падут в свои же сети, а я их избегу».

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Ведь мы ничего не приносим с собой в мир, ничего и не сможем унести. Если есть пища и одежда, будем довольны этим. Те же, кто хочет разбогатеть, впадают в искушение и попадаются в капкан множества глупых и вредных желаний, которые тащат людей в пучину крушения и гибели. Корень всех зол — любовь к деньгам».

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. 20 июня 404 года Иоанн, прозванный через 150 лет после своей кончины Златоустом, архиепископ Константинопольский, один из трех вселенских святителей и учителей церкви, был окончательно низложен и сослан в город Кукуз в провинции Малая Армения. Через три года, все еще находясь в пути к новому месту ссылки, он скончается. Дворцовые перевороты в столице империи не были редкостью. Интриги плелись постоянно. Архиепископ же Константинополя Иоанн избегал светских приемов и банкетов и отличался аскетической жизнью. В храме он говорил не с высоты епископской кафедры, а с амвона чтеца, стоя посреди церкви, окруженной народом. Златоуста очень любили. В пользу бедных он продал церковные сосуды, шелковые и золотые украшения алтарей, ковры и богатейшие церковные ризы. Современники оставили нам такое описание Иоанна Златоуста. Невысокого роста, изможден, лыс, лоб в глубоких морщинах. К тому же имел негромкий голос и слабое здоровье. Его сила заключалась не в звучности речей и не в красивых словах, а в любви ко Христу и к людям, которых он вел к нему путем евангельских заповедей. Когда всю силу власти в Византии взяла императрица Евдоксия, женщина властолюбивая и порочная, она задумала избавиться от неугодного праведника. Императрицы доносили, что, обличая нравы двора, дамскую суетность и страсть к дорогостоящим нарядам, Златоуст говорил именно о ней. К архиепископу пытались подослать убийцу, однако народ задержал его. После праздника Пятидесятницы, 9 июня 404 года, Иоанн все же был арестован и отправлен в ссылку. Ему разрешили проститься с друзьями. Во время прощания Златоуст призывал лишь к одному – не устраивать раскола в церкви.
2: След в истории.

Вы замечали, что когда помогаешь кому-то просто так, то получаешь много радости? Таким образом, благословляя кого-то, мы благословляемся сами. Наверное, так задумано Богом. А вот когда мы закрываемся в себе в стиле «моя хата с краю», то как раз лишаем себя радости, новых знакомств и новых перспектив. Следуя Божьему призыву помочь ближнему, мы и сами открываемся Божьим благословением и путям. Конечно, мы можем не заметить этого в конкретном моменте, но, оглядываясь назад, я замечаю именно такую закономерность. А вы замечаете?

0: 141 псалом. Наставление Давида. Его молитва, когда он находился в пещере. «Громко взываю я к Господу, громко Господа умоляю. Перед Ним я излил свою жалобу и открыл Ему свою скорбь. Когда изнемогал во мне дух, Ты знал мой путь. На дороге, по которой я шел, тайно поставили для меня сеть. Я смотрю вокруг, ищу своего защитника, но вижу, что никому нет до меня дела. Нет у меня убежища. Никто не заботится о моей жизни. Взываю я к Тебе, Господи, и говорю, Ты мое убежище и мой удел в земле живых. Прислушайся к моему молению, потому что я сильно изнемог. Избавь меня от преследователей, потому что они сильнее меня. Освободи меня из темницы, чтобы я вознес хвалу имени Твоему. Меня обступят праведники, когда Ты воздашь мне добром».
1: Свободное радио.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Безысходность. Это модный тренд. Наберите в Гугле запрос «безысходность» и куча тематических картинок перед вами. Народ пытается переварить на юмор ту последнюю стадию уныния, в которой сейчас находится огромное количество людей. Юмор тут – изысканная форма психологической защиты. В последнее время я слушаю песни своей светлой юности и с ужасом вспоминаю свое состояние тогда, когда я слушала их в первый раз. Депресняк, разочарование. И все это на фоне интеллектуального позерства и разговоров а-ля «я не такая, как все». Постепенно острота переживаний снизилась. И взамен острых приступов отчаяния наступила безысходность. У меня сжимается сердце, когда я думаю, что это обычное состояние огромного количества людей вокруг меня. Безысходность – это одновременно отрицание

0: Не, а-ля завтра будет лучше, чем вчера. Турум-пурум-пурум-пурум. С каждым днем я все более прочно счастлива. Меня больше не манят паблики про безысходность, корейские триллеры и пьянки в интеллектуальной атмосфере. В общем, когда-то я тоже была в модной безысходности. А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.

0: Кураличкой.
1: Слово «куролесить» уходит корнями в древнегреческой молитве «Кирия Элейсон», что означает «Господи помилуй». В храмах Древней Руси за богослужениями эти слова произносились в оригинале, на греческом, что для большинства людей являлось причиной смутного понимания смысла данных слов. Быстрый темп и нечеткость произношения приводили к искажению слов. Чтецы начинали куролесить. Позже это выражение приобрело значение «хулиганить», «баловаться» или «безобразничать».

0: золотые библейские стихи.
1: Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Римлянам 12 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Помните притчу про трех рабов и таланты? Раньше она казалась мне несправедливой. За что бросать человека в тюрьму, вернувшего деньги в целости и сохранности? Но дело здесь в том, что деньги этим людям не подарили и даже не отдали на хранение. Они обязаны были пустить их в оборот и заработать хозяину еще больше. Если первые два выполнили свою задачу, то последний проигнорировал приказ, оправдываясь тем, что хозяин его жесток и несправедлив. Странное поведение, согласитесь? Каждый из нас получил от Бога жизнь, тело, способности, возможности и какой-то срок времени. Что мы скажем, когда снова встретимся с ним? Будет ли что-то, что мы заработали сверх данного? Или мы закопаем свои возможности и упустим свое время из-за ленности или страха? Каждый день — это новый шанс приумножить таланты, доверенные нам Богом. Давайте не будем упускать его. Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Всем привет! Сумочка британской королевы — это устройство общения на языке тела. Она используется для передачи секретных и тихих сообщений ее сотрудникам. Например, если королева закончила говорить с гостем, то она переместит сумочку из одной руки в другую, и ее помощники вежливо прекратят разговор. Хорошо, что мы не королева, и можем просто вежливо сказать друг другу о своих чувствах. Правда ведь?
1: Свободная.

0: Лиза Лукашина. Я уже давно забыла, от чего болит душа. Чаша смелых не остыла, испытания заверша. Я не помню, где начало осени неспешных фраз. День из лета очень мало для раскатки этих глаз. Заструится образ лета, разливаясь в тишине, из глаз горячих света. Хватит, может, но не мне. Я ищу поток незримый, что сияет на глазах, их источник ощутимый, вечность дарит в небесах.
1: Свободное радио.

0: Куда это мы ехать собираемся?
1: Да как обычно, на работу.
0: А за тобой должок забыл?
1: Ты знаешь, все пока никак не получается. Пока ничего.
0: Ну как это ничего? Нормально вообще, да? А это что? Я про тачару. Ну не можешь наликом? Гони тачку, понял?
1: Ну если я не смогу ездить на работу, как я буду возвращать долг?
0: Ну ты зажрался вообще. А общественный транспорт на что? Так, давай тачку, или я, ну короче, сам знаю.
1: Ладно, ладно, понял. Вот, ключи, пожалуйста.
0: Так, это только часть долга, понял? Остальное будешь мне с процентами возмещать.
2: Ставьте купюру в купюроприемник. Дождитесь, пока в поле «Сумма платежа» появится сумма внесенных вами денег.
0: Чё, счет на телефончике решил пополнить? А мой счет кто пополнит,
1: да
0: помнишь?
1: Помню,
0: за тобой,
1: конечно.
0: Должок.
1: Вот, возьмите, это все, что у меня пока есть. Я только 30 рублей на маршрутку оставлю, ладно?
0: А ну давай все выкладывай, пешком дойдешь, ничего, проветришься. Ну короче, ты мне все еще должен. И плюс за эти 3 месяца там еще процентов набежало. Ты что вообще себе думаешь? Когда будем долги возвращать?
1: Ну, как же так? Я же в прошлом месяце гасил.
0: Так то ведь была только часть долга, пацанчик, а еще плюс проценты. Ты соображаешь? Нет у тебя никакого понятия о чести вообще. Ты не мужик вообще, понял? Гони деньги давай.
1: Нет ничего, ну правда, больше ничего нет.
0: Не, ну ты даешь. А это что знаешь? Недвижимость. Короче... Ты давай это, на меня ее оформляй и вали отсюда сейчас же, понял?
1: Ну что, все, да?
0: Ты че? Как это все? Ну ты обнаглел в конец. А сумма просрочки? Слушай сюда, я еще приду,
1: да
0: ты
1: ну,
0: понял?
1: Ну что то? Что я еще могу тебе отдать, кроме этой проклятой жизни?
0: А че? Тоже неплохой актив. Так что давай, пацанчик, готовься.
1: Господи, он вернется за мной. Знать бы только когда. Хотя нет, лучше бы поскорее. Ждать-то еще хуже. А так раз и все кончится. Нет, господи, как страшно. Ужасный миг до того, как все кончится. Господи, избавь меня. Или уж пусть... Нет, дальше жить невыносимо. Ну когда же, господи, лучше забери меня сам. Господи, приди за мной сам.
3: Петрович! Там за тобой пришли.
1: Нет, не надо. Меня нет. Пожалуйста, не надо. Это он. Боже, это он за мной.
3: Да ладно, чё ты. Да не похоже, чтоб тот самый. С виду какой-то худющий, жалкий.
1: Жалкий? Жалкий, говоришь?
4: Ты звал меня? Я пришел.
1: Я? Тебя разве звал? Постой. Постой, сейчас только дверь закрою, а то вдруг он придет. Он же может в любую минуту прийти, и тогда все.
4: Он не придет.
1: Что?
4: Он больше никогда не придет.
1: Как?
4: Я выплатил весь твой долг.
1: Весь? Ты? Ты? О, господи, господи, господи, господи, это же ты!
3: Кажется, мы в вечном долгу у греха. И жизнь наша – нескончаемая тяжелая цепь, связывающая нас по рукам и ногам. И узел все крепче и крепче. И крепче, чем больше мы сами пытаемся выпутаться из него с каждым нашим движением. Но избавление есть. Ей гряди, Господи Иисусе.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Деяния апостолов.
1: По некотором времени Павел сказал Варнаве:
2: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут».
1: Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: факты.
1: Английский писатель Льюис Кэрролл, известный всем как автор сказок «Алиса в стране чудес», был также священнослужителем и имел духовный сан диакона. На протяжении своей жизни Кэрролл регулярно выступал в церквях с проповедями, чаще всего перед детьми. А в церкви Всех Святых, где крестили писателя и где служил его отец, установлен витраж с персонажами из «Приключений Алисы в стране чудес» – белым кроликом, птицей Додо, мартовским зайцем, чеширским котом и другими героями.
2: Свободное.

0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.
1: Привет! Это Нина Резник и группа «Кукушкин баритон». И это «Свободное радио».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Огромная перемена. Верно и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 15 стих. В свои молодые годы Браунлоу Норт вел беззаботную жизнь расточителя, но в возрасте 44 лет он обратился к Богу и впоследствии стал проповедником Евангелия. Однажды вечером, когда он вошел в зал, где должен был проповедовать, кто-то вручил ему письмо следующего содержания. «Жалкий лицемер, разве ты не помнишь, что произошло и какую роль ты в этом сыграл? Или ты забыл, что ты вытворял и как вел себя? И ты, зная, что это правда, имеешь наглость быть здесь и поносить других, проповедуя то, что ты называешь Евангелием, когда у самого за плечами такая жизнь». Собрание началось с пения и молитвы. Затем Браунлоу встал за кафедру и пересказал слушателям содержание этого письма, после чего пояснил: «Все, что здесь написано, правда. Это картина того грешника, которым я был. Тем удивительнее благодать, что пробудила меня от духовной смерти в моих преступлениях и грехах и дала мне жизнь. Так что сейчас я стою здесь как пример проявления Божьей милости. Я знаю, что все мои грехи омыты кровью Агнца, а теперь я хочу рассказать вам об искупительной любви Бога. И я умоляю всякого, кто еще не примирился с Ним, прийти сегодня к Иисусу, чтобы Господь мог удалить его грехи и исцелить».

0: Приветствую.
1: Это он с тобой поздоровался, чувак. Привет. Он миссионер, а я его переводчик.
0: А чего ему от меня надо?
2: Наша церковь проводит евангелизацию этого района.
0: Чего?
1: Да не бойся. Он просто хочет рассказать тебе о Евангелии.
0: А мне оно зачем?
2: Ты погряз во грехе и не видишь свет спасения.
1: А вот это уже посложнее перевести на наш язык, но я попробую. Ты не замечал, что мир вокруг полон зла, что люди постоянно совершают подлости, предают, что ты ни на кого не можешь положиться?
0: Точняк, еще как замечаю, кругом одна подстава.
1: Но что еще хуже, в редкие минуты, когда ты искренен сам собой, ты понимаешь, что сам ничем не отличаешься от других, что ты сам такой же подлый, завистливый, хитрый, злой, и это порой приводит тебя в настоящее отчаяние. Жизнь начинает казаться тебе бессмысленной, жестокой игрой, и ты не видишь выхода.
0: Слушай, все так реально. Так происходит.
2: Истинно так. Грех завладел этим миром и человеком. Но Бог любит тебя.
0: Кто меня любит?
1: Посмотри на природу. Как все закономерно, логично и красиво устроено. Посмотри, как тонко и сложно сконструирован наш организм. Примитивно ведь полагать, что мир, требующий такой трудной творческой работы мысли, возник сам по себе. Его кто-то создал, и мы называем его Богом. Но вот если ты над чем-то кропотливо и старательно трудишься, то ты вкладываешь всего себя в эту работу. Ты ее любишь, ты заботишься о ее сохранности, верно же? Вот так и Бог любит нас, свое творение.
0: А грех — это вообще что такое?
1: Ну, понимаешь, Бог хотел, чтобы мы были не просто биологическим материалом. Он хотел, чтобы мы были личностями. А для этого он дал нам свободу выбирать, слушаться его или поступать по-своему. Мы выбрали второе. Да и, к сожалению, поступая по-своему, мы слишком далеко зашли. Мы перестали любить кого-то, кроме себя. Отсюда зависть, гнев, ненависть к другим. Вот это мы и называем грехом.
2: Возмездие за грех – смерть.
0: Это как это?
1: Ну, мы все когда-нибудь умрем, так ведь? А знаешь, что смерть – это следствие того самого греха. Грех, в конце концов, убивает.
0: Во жесть!
2: Но у Бога есть средство против греха. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Ты бы бросился спасать любимого человека, чего бы тебе это ни стоило, так ведь? Вот и Бог не мог просто оставить нас. И Он пришел к нам как человек, чтобы умереть вместо нас. Ты об Иисусе Христе слышал?
0: Ну да, что-то такое слышал.
1: Ну так вот, это он и есть. Он был казнен через распятие на кресте. Так он и взял на себя наказание, которое должны были понести мы.
0: Вообще жестко.
2: Да, Христос умер за грехи наши. Он был погребен и на третий день воскрес.
1: Через 3 дня после казни ученики Иисуса обнаружили, что гробница, в которой лежало его тело, пуста. А через некоторое время они увидели его живым. Иными словами, он воскрес.
0: И что теперь?
2: Тебе нужно помолиться молитвой покаяния и позвать Христа в свое сердце, чтобы спастись.
0: Куда позвать?
1: Ну ты вот готов сейчас признать, что сам полон ненависти, зла и отчаяния? Ты готов просить прощения у Бога за это? Ты готов благодарить Его за то, что Он взял твое наказание на себя? Ну и впредь поступать не по-своему, а так, как учил Он. Готов?
0: Ну, не знаю. Тут еще нужно разобраться, как бы подумать.
2: Я буду молиться за тебя, чтобы Бог вырастил плод из посаженного семени.
1: Ну, короче, он типа выполнил свой долг. Теперь ты все знаешь, сам решай твое дело. А ему нужно дальше район обходить, чтобы перед пастором отчитаться.
0: Стой, стой, подожди.
2: Да, что тебе, брат?
0: Да я не тебе, я вот хочу с твоим переводчиком потолковать.
3: Мы, верующие, говорим на своем сленге. Он дает нам чувство приобщенности к священной тайне, группе избранных и вместе с тем является удобным средством для того, чтобы скрыть наше равнодушие. Все наши профессиональные термины и выражения давно истерлись и утратили остроту смысла, став формальной частью формального служения. Они употребляются слишком часто и также часто не подкрепляются никаким реальным действием. Именно поэтому люди, которые нуждаются в Слове Божьем, отмахиваются от нашей проповеди, как от назойливой и бесполезно жужжащей мухи. Давайте помнить, что мы несем ответственность перед Богом за Его Слово и за людей, которым проповедуем, и не будем произносить имени Бога напрасно.

0: Не нужно иметь веру, чтобы молиться. Нужно молиться, чтобы обрести веру. Французский писатель Франсуа Мориак.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободная.медиа. Свободная.медиа.
1: Отче наш, сущий на небесах, как там дальше, не помню с вами. Честно, отче, без тебя здесь не очень. Сам гляди, этот склочен, сердце полное червоточин.

Столько раз убивали в себе тебя, отче, что теперь и не знаем, отче ты нам или отчим. Если можешь, помедленней и почетче, с небесного на человеческий, отче, прости, я плохой переводчик.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Как убедиться, что Бог есть? Слушай, то с одной стороны никак. Подумай, ведь если бы Бог убедил тебя или меня в том, что Он есть, то это было бы насилием. Но Бог не насилует никого своим существованием. Что я имею в виду? Ну, представь, что от Бога не отвертеться. Вот Он есть, и все тут. Как бы ты себя чувствовал? Вот тебя прижали к стенке, загнали в угол. Теперь просто необходимо верить, хочешь ты или не хочешь. Необходимо любить, необходимо слушаться. Но Бог так любит тебя, что не лезет тебе на глаза. Он как истинный джентльмен предпочитает остаться инкогнито. За тобой и за мной оставили выбор. Можешь верить, можешь не верить. Понимаешь, выбор – это и есть любовь. С другой стороны, Бог повсюду. Я встречаюсь с Ним, когда дружу, еду в отпуск, вкусно кушаю, играю в футбол. Да даже сейчас, когда отвечаю на твой классный вопрос.
2: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: похож на мудрого смотрящего сверху грифа, вникающего в суть вещей, читающего на санскрите. К нему в дом приходят дети со старыми лицами, все потерявшие и всего лишившиеся. Они хотят лишь одного – новые лица, чтобы снова по-детски жить, радоваться и веселиться. А у него есть опыт и желание помочь. Нужно лишь немного, чтобы чей-то блудный сын или чья-то непутевая дочь осознали свое бессилие в этом отрезке пространства и времени, доверились Богу и тем, кого Он посылает. А они, являясь носителем семени радости, смогли взять он их за руку и отвести от привычной гадости.
1: Свободное радио.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня хочу поговорить о разнице между мужчиной и женщиной. Казалось бы, банальная тема, но я думаю, что мы можем в ней найти для себя много нового. И первая разница – это эмоции. Если вы женщина, это прекрасно. Тогда вы отлично, как правило, конечно, можете выражать свои эмоции. У вас их просто фонтан. Если вы мужчина, то, скорее всего, вы плохо выражаете свои эмоции. Но вы более чувствительны к эмоциям души. Однако ваш условный котелок настолько маленький, и поэтому вы быстро переполняетесь этими эмоциями под завязку. Так что перестаете их просто понимать и выдерживать. Что это означает? Женщина вызывает вас поговорить и начинает выражать вам свои чувства. Но ваш мозг быстро перегревается и закрывается в домике. И это нормально. Почему? Мужчины осознают эмоции хуже, но чувствуют их глубже. Поэтому рядом с женщиной, которая плачет или ругается, вы ощущаете себя дискомфортно, так как для вас это слишком много чувств, и они, как правило, непонятны вам. При этом появляется устойчивое желание срочно решить проблему, чтобы избавиться от дискомфорта. А иногда даже отключить свой мозг и включить ступор, из-за чего уже жена заводится, и это приводит к конфликту. Вторая разница, о которой мы поговорим, это то, как мы строим отношения. Женщины, вы предпочитаете общаться на словесном уровне. Рассказать в деталях то, что происходило, как, с кем, когда, почему. Поэтому, когда вы встречаете подруг, тем более, если вы давно с ними не виделись, то у вас разговоры за жизнь с описанием тонких деталей текут просто рекой. У мужчин все наоборот. Вы предпочитаете общаться через совместные дела. Эмоции передаете через жесты, взгляды и вздохи. Слова нужны только для передачи сути, без тонких деталей. Когда вы встречаетесь с друзьями, то предпочитаете поиграть в компьютерную игру, поесть, а словами передавать все конкретно и по существу. Такое несловесное общение для вас может быть очень наполненным, а многословие может все испортить. Теперь встреча мужа и жены. Ей нужно поговорить. Для нее это определенная связь. А ему нужно дела делать, при выполнении которых случится особая бессловесная связь. Как быть? Где золотая середина? Как удовлетворить потребности каждого? Правильно. Секс и еда. И их вариации. Это в большинстве случаев. Из-за непонимания этих различий возникает большинство проблем в отношениях между мужчиной и женщиной. Учитывайте это при построении супружества. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
3: В Восточной Церкви музыка неотделима от богослужебных традиций. В православии музыка и литургия неразрывно связаны. В состоятельных храмах поют хоры, в скромных же сельских церквах поет священник вместе с прихожанами. В соответствии с предписаниями отцов церкви, здесь никогда не было принято сопровождать пение игрой на музыкальных инструментах. Главенствующую роль играл человеческий голос, возносящийся в пении. Еще в IV веке Василий Великий писал:
4: «Псалом есть успокоение души и восстановление мира. Он упорядочивает хаотично бурлящие мысли. Псалом творит союзы дружбы, соединяет разделенных и примиряет враждующих. Кто может продолжать считать врагом человека, совместно с ним возносящего молитву к Богу?» Итак, пение псалмов порождает величайшее из всех благ – милосердие, объединяя народ в согласии единого хора.
3: Жителю Запада трудно оценить огромное влияние, которое оказывает богослужебный год с его постами и праздниками на весь уклад жизни православных греков. 20 монастырей на горе Афон в Греции – основа монастырской традиции на Востоке. Жизнь там управляется с помощью ежедневных богослужений, сходных с западными. Однако в городских и сельских церквах отправляется лишь некоторая часть полного монастырского богослужения. В монастыре, как и в церкви, самое важное – это божественная литургия, то есть месса или причастие, центральное событие богослужения в воскресенье или в праздничные дни. Прихожане не принимают причастие без предварительной подготовки и поста.
4: В наши дни в православной церкви совершается 3 различных вида литургии. Литургия святого Иоанна Златоуста обыкновенно служится в течение всего года. Несколько более сложная литургия святого Василия Великого совершается только накануне Рождества Христова и Богоявления. Литургии святого Иакова, самую древнюю из трех, можно услышать лишь изредка. Божественная литургия православной церкви организована по образцу, который практически не претерпел изменений за 1500 лет. Невозможно переоценить то значение, которое имеет музыка в богослужении. Весь текст литургии поется, за исключением проповеди, безмолвных молитв и, пожалуй, исповедания веры.
5: Распев.
3: Простейшей разновидностью распева является напевная декламация текстов Священного Писания на одной ноте с модуляциями, обусловленными фразовой интонацией. Между 8 и 13 веками был употребителен простой метод обозначения повышения и понижения тона голоса чтеца. Такая экфонетическая запись состояла из знаков, записывавшихся над текстом каждого предложения в его начале и конце. Смысл этих знаков пока не до конца ясен. В наши дни экфонетическая запись все еще употребляется в синагоге и в некоторых восточных церквах. Псалмы божественной литургии, а также псалмы, составляющие основу ежедневной службы, поются в одной из 8 тональностей. Они очень сходны с тональностями западной средневековой традиции, будучи системой ступеней, где основными нотами ключа являются ре, ми, фа и соль.
4: Символический смысл тональностей византийского пения, совершаемого по 8-недельному циклу, сегодня трудно объясним. 8 тональностей меняются воскресенье за воскресеньем, затем цикл возобновляется. Организация распевов по этим 8 тональностям называется актоихом. Возможно, одной из самых интересных черт византийской музыки является то, что мелодия, будучи написанной в любой тональности, выдерживает единую схему, используя набор различных мелодических рисунков или формул. Специфический прием, известный как центонизация. Эта черта характерна для музыки, создаваемой на слух, а не письменно. Центонизация имеет место в григорианском хорале и является основой индийской классической музыки, где характер песнопения раг задается не только нотами используемых ступеней, но и мелодическими рисунками, выступающими в качестве основы для импровизации. Африканская ударная музыка основана на том же принципе. Свойственен он и современному джазу.
0: Гимны.
3: Должно быть, одна из самых характерных музыкальных особенностей православного богослужения – это гимны, составлявшиеся в огромных количествах, начиная с IV века. Например, в одном из собраний насчитывается по меньшей мере 60 тысяч гимнов. Византийские гимны имеют традиционную структуру и свое особое место в литургии. Простейший гимн состоит из одной строфы и называется «тропарь». Первоначально это были краткие стихотворные моления, певшиеся между стихами псалма и положенные на простую музыку, которую легко запоминали прихожане. Кандаки – это более объемные гимны, состоящие из многих строф, иногда из 30 и более. Они основаны на некотором количестве традиционных образцов – ирмосов, которые определяют количество строк в каждой строфе, а также количество слогов и ударений в каждой строке. Начальные буквы каждой строфы составляют акростих, в котором зашифровано либо имя автора, либо день и праздник, на который был написан кандак, или же тональность, в которой он пелся. У каждой строфы есть краткий рефрен, удобный для вступления хора профессиональных певчих либо хора прихожан. Многие кандаки были написаны неким романом в VI веке.
4: Ближе к VIII веку самым усложненным из всех византийских песнопений стали каноны. Они и заменили кандаки. В целом они состоят из 9 разделов, называемых одами, сюжет которых основан на 9 библейских песнях. Стихира – позднейшее развитие тропаря. Это песнопение, завершающее стих псалма. В этом псалме она очень схожа с западным антифоном. Стихиры делятся на различные группы в зависимости от их темы и праздника, для которых они написаны.
3: В последние несколько веков в Византийской империи профессиональные певцы и композиторы, майстеры, разработали изысканный стиль колофонического пения, украшающего сам по себе сложный гимн. Имена и произведения этих майстеров ныне известны. Один из наиболее почитаемых – Иоанн Кукузель. Он канонизирован греческой православной церковью. Эта уникальная традиция пения способствовала совершенствованию гимнов, поскольку майстеры соперничали в создании эффектных музыкальных версий имевшегося текста.
4: Каким образом исполняются византийские распевы в наши дни? Конечно, ответ на этот вопрос зависит от того, где они исполняются – однако при любых обстоятельствах музыкальные инструменты не используются при их исполнении. В сельской церкви вполне может и не быть хора, и в таком случае пение осуществляется местным священником. В отсутствие священника роль псалта, кантора, может взять на себя мирянин, не профессионал, поскольку мелодия хорошо знакома тем, кто регулярно посещает храм. В некоторых городских церквях Афин все еще можно услышать византийские распевы, исполняемые в манере, выработанной в 17 и 18 веках. Здесь пение организовано традиционно. По обе стороны от алтаря располагаются два хора. Левым хором руководит лампадарий, а правым – протопсалт. В правом хоре, как правило, профессиональные исполнители поют более сложные вещи, хотя многое из того, что поется в церкви, организовано антифонально, то есть распев переходит от одного хора к другому по несколько раз. Наиболее сложные гимны исполняются соло опытными певчими.
3: Во многих монастырских хорах, таких как монастырь святого Симона на горе Афон, сохраняется традиция пения на две партии. Вторая партия фактически не участвует в мелодическом рисунке, но состоит из опорных нот, напоминающих низкое гудение. Такая манера исполнения восходит к XVII веку. Исполнители первой партии, высокие ноты, придерживаются традиционной манеры исполнения.
4: К сожалению, наша передача подошла к концу. В заключение мы предлагаем вам послушать древний греческий гимн «Воскресение». С вами были ведущие Константин Масолитинов
3: и Алена Кравчук.
4: До новых встреч!

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Обычно вместе с товарами прилагается инструкция. Храните в помещении с такой-то влажностью, протирайте мягкой тканью, не роняйте на пол и так далее. Если вы решите постирать ваш iPod, то вряд ли он будет работать корректно. Если тереть наждачкой экран телевизора, то от него скоро ничего не останется. Также и с нашей совестью, этаким внутренним градусником добра и зла. Если регулярно швырять его об стену, то скоро он помнется и выйдет из строя. Если не соблюдать инструкцию по применению и уходу, то он не будет выполнять свою функцию. О том, как позаботиться о своей совести, мы читаем в Священном Писании. Бережно собранном и проверенном веками собрании древних текстов, дарованных человеку Богом. В историях героев веры, сбывшихся пророчествах, жизнеописаниях Спасителя, письмах первых лидеров Церкви мы видим ту самую инструкцию по правильному обращению с нашей совестью. Помогайте своей совести верностью библейским принципам, и она поможет вам в непростом решении, когда путь кажется неочевидным.
2: Слава Богу за все.
3: Как пришел в этот мир ни с чем.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь «Свободному радио» можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Радость есть всегда. Свободное радио.
1: Привет, друзья!
2: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио. Словно слышу.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Пилат вернулся во дворец и позвал Иисуса.
2: «Ты царь иудеев?»
1: — спросил он.
2: «Ты сам это решил, или тебе рассказали обо мне другие?» — спросил Иисус.
1: «Я что, иудей?» — возразил Пилат. «Это твои соотечественники и старшие священники выдали мне тебя. Что ты такого сделал?»
2: «Царство мое не из этого мира», — сказал Иисус.
1: «Если бы царство мое было из этого мира, мои подданные стали бы сражаться, чтобы меня не выдали иудеям. Нет, царство мое не отсюда».
2: «Так значит, ты все-таки царь?» — спросил его тогда Пилат.
1: «Это ты говоришь, что я царь», — ответил Иисус. «Я для того родился и для того пришел в мир, чтобы быть свидетелем истины. И кто принадлежит истине, слушает голос мой».
2: «А что такое истина?» — спросил его Пилат. И с этими словами он снова вышел к ним.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Приготовьтесь встретить Господа. «Посему так поступлю я с тобой, Израиль. И как я поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль». Книга пророка Амоса, 4 глава, 12 стих. Бог неоднократно предупреждал Израиль. Он наводил на них бедствие. Он старался вернуть их с выбранного ими пути разрушения, но, несмотря на все это, они не вернулись к нему. Теперь близится время суда. Пророк Амос предупреждает людей: «Приготовьтесь к встрече с вашим Господом». На этот раз, однако, встреча будет не с намерениями любви, общения и единства. Эта встреча должна быть встречей противников. Настоящее безумие — встретить Бога в качестве противника. Писание провозглашает: «Горе тому, кто препирается с Создателем своим». Книга пророка Исаии, 45 глава, 9 стих. Как можно надеяться на победу в борьбе с Богом? Однако некоторые из вас борются с Богом. Бог говорил вам о том, что является нечестным, развращенным или неугодным Ему в вашей жизни. Святой Дух обличил вас, но вы проигнорировали Его голос и настроили себя против Него. Однажды вы встретите Бога, и вам нужно быть готовыми. Ничто не скрыто от Его глаз. Он знает каждую мысль, каждый мотив нашего сердца. Мы виновны. Но мы так благословлены, потому что у нас есть Адвокат, который представляет нас перед Отцом. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Послание к Римлянам, 8 глава, 34 стих. Хвала Богу за Его Сына. Господь, да испытываем мы радость встречи с Тобой каждый день, радость Твоего присутствия, силы Твоего Духа и славы отхождения с Тобой. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: О, Ольга.
1: О, Гарик, привет.
2: Здорово. Слышала, что наш мэр сегодня учудил?
1: Нет, а что?
2: Выдал постановление убрать все автомобильные знаки и светофоры с дорог города, представляешь?
1: Как это убрать? Поменять на новое, наверное?
2: Да нет, просто взять и убрать.
1: Это вообще бред какой-то, а почему?
2: Ну, типа, в нашем городе решили провести такой эксперимент.
1: Эксперимент?
2: Угу. По статистике, ежедневно в нашем городе в среднем 230 человек припарковывают машину в запрещенном для парковки место. 345 человек игнорируют знак «кирпич», 550 проезжают на красный свет. И 168 превышают скорость.
1: И что?
2: Ну а какой смысл держать эти знаки, если люди все равно поступают по-своему?
1: Да ты хоть представляешь, что будет, когда их уберут?
2: Ну что?
1: Да ты, вообще такой хаос начнется, да тебе и не снилось.
2: Погоди, ну ведь если правительство заранее знает о том, что люди будут нарушать законы, разве оно не несет ответственности за их преступное поведение?
1: Это все из-за вчерашней нашей беседы, да?
2: Угу.
1: Ладно, твоя взяла. Придется согласиться. То, что Бог знает будущее, не говорит о том, что Он ответственен за зло, которое делаем мы, люди.
2: Так как насчет того, чтобы пойти со мной в церковь в воскресенье?
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Всем привет! Исследования показали, что пение способно улучшить работу мозга пожилых людей. Кроме того, установлена связь между пением и улучшением дыхательной системы пациентов с хроническими легочными заболеваниями. У тех, кто поет, наблюдается уменьшение отдышки. Пойте вместе со свободным и будьте здоровы!
1: Это «Свободное радио».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Тогда подошел к нему Петр и спросил: «Господь, сколько раз должен я прощать брата, если он передо мной провинится? 7 раз?» «Нет, не 7, а 70 раз по 7», — отвечает ему Иисус. Ведь Царство Небес вот с чем можно сравнить. Представьте себе, некий царь решил потребовать отчета от своих слуг. Когда начались денежные расчеты, к нему привели одного человека, который был должен ему 10 000 талантов серебра. Так как вернуть эти деньги он не мог, то господин приказал продать в рабство для уплаты долга его самого, и его жену, и детей, и все имущество. Слуга, простершись перед ним ниц, говорил: «Потерпи с моим долгом, я все тебе верну». Господин сжалился над слугой, отпустил его и простил ему долг. Слуга, уйдя, встретил одного из своих собратьев, который был должен ему всего-навсего 100 динариев. Он схватил его за горло и стал душить, приговаривая: «Верни мне долг!» Тот, упав на колени, молил его: «Потерпи, я верну!» Но он не согласился, бросил его в тюрьму до тех пор, пока не вернет долг. Другие слуги, увидев это, сильно огорчились, пошли и доложили обо всем, что произошло, своему господину. Тогда господин, призвав его, говорит: «Негодный раб, ты просил меня, и я простил тебе весь твой долг. Разве не должен был и ты проявить милосердие к собрату, как я проявил к тебе?» И разгневанный господин велел пытать его до тех пор, пока тот не отдаст весь свой долг. «Так и мой небесный Отец поступит с вами, если не простите брата от всего сердца».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить, а тут еще эти новости.

Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Нет, но все-таки сходи к нему и попроси, а?
1: Да сколько же можно просить, мужик я или нет? Что, я сам не могу?
0: Ну, значит, не можешь.
1: Так значит?
0: Ну, просто здесь ведь такие обстоятельства. Мы без его помощи, ну, никак не справимся.
1: Да сколько можно уже его по каждому пустяку дергать?
0: Да это никакой не пустяк. Да и к тому же, он ведь сам говорил, что нужно просить, и он поможет. Он ведь обещал.
1: Да, ладно, схожу.
0: Сходи сегодня же.
1: Да хоть сейчас. О, как я рад тебя видеть. Ты так давно ко мне не заходил. У тебя все в порядке? Или снова какая-то проблема?
2: Нет-нет, я так, поговорить пришел.
1: Как же это замечательно. Слушай, мы и правда давно не говорили. Присядь, располагайся. Сейчас заварю тебе твой любимый кофе. Ванечка, ну что такое? Чего опять бузим?
3: Ну я хочу. Я хочу эту машину, ту маленькую красненькую Хонду. Ну ты ведь знаешь, как это мне нужно.
1: Пойми, Ванюш, ну у тебя с ней будет еще больше расходов, чем теперь. Вот я предвижу аварию, ущерб огромный, а страховая возместит тебе только 30%.
3: Я буду осторожно ездить. Ну, правда. Ну, ты же знаешь, никто из наших уже не ездит на метро. Ну, я очень хочу, ну, пожалуйста.
1: Ну, что ж, я тебя предупреждал. Ой, извини, что с ними поделать? Приходится возиться, малые еще совсем.
4: Ой, как же меня достали эти бесконечные простуды. Послушай, когда ты меня наконец уже вылечишь? Мне, между прочим, на работу выходить. Я же ее потеряю. Чего ты вообще придумал болезни? Ну, неужели нельзя было без них обойтись?
1: Анют, а помнишь, мы с тобой говорили, что болезни – это следствие?
4: Да мне все равно. Исцели меня уже в конце концов.
1: И все же придется денька два еще потерпеть. А, кстати, вот твой кофе.
2: Спасибо. А сколько таких просьб поступает за день?
1: Ну, человечество еще не придумало математического выражения этому количеству.
2: И неужели все только просят?
1: В основном, да. Ну, что ж поделаешь, люди. Я их все-таки люблю. Иногда кто-то все-таки приходит просто так вот, как ты сегодня. И знаешь, я так тебе рад.
2: И я тоже. Мы и правда давно не общались. Ну, просто, ну, без повода.
1: Ну, вот и славно. Задержал я тебя, наверное.
2: Нет, что ты? Ну, уже поздно.
1: Да иди, конечно, тебя дома ждут. А, кстати, о своей проблеме ты не переживай. Я уже позаботился. Ты только подожди немного. Должно прийти нужное время.
5: Свободное радио. Нам по пути.

0: Софья Павловна Левин из книги «Духовное пробуждение в России». С одной стороны, евангельских верующих преследовало правительство, но одновременно продолжались собрания на Большой Морской, в доме Пашковых на Выборгской и в некоторых других частных домах. И никто нас не тревожил. В то же время мы слышали о братьях, которых ссылали на Кавказ, и знали от доктора Бедекера, который их там навещал, об их тяжелом положении. Мы знали о Сибири и о каторжанах, но нисколько не удивлялись той свободе, которой мы пользовались. В связи с этими воспоминаниями о ссыльных нужно рассказать и о графине Елене Ивановне Шуваловой, через ходатайство которой многие получили облегчение. Граф Петр Шувалов был начальником 4-го отделения, то есть стоял во главе главного жандармского управления. Жена его, Елена Ивановна Шувалова, обратилась через проповедь лорда Редстока. Это была умная и оригинальная личность. Внешне она не имела вида отдалившегося от мира человека, но внутренне была определенно Христова. Она любила братьев и сестер во Христе и не стыдилась проявлять эту любовь перед людьми мира сего. Наши строгие руководящие братья, однажды найдя нечто предосудительное в поведении сестры, графини Шуваловой, постановили не допустить ее к участию в вечере Господней. Елена Ивановна приняла это запрещение с полным смирением, пришла на собрание и спокойно сидела, когда чашу пронесли мимо нее. После собрания она подошла к братьям и без малейшей обиды сказала им: «Хоть вы меня и не допустили участвовать с вами в вечере Господней, я все же остаюсь вашей сестрой». По прошествии некоторого времени ее снова приняли. Сестра-графиня пользовалась своим положением, чтобы помогать преследуемым братьям-штундистам. В нужных случаях, подобно царице Эсфире, она просила мужа пригласить одного из необходимых ей высокопоставленных лиц. Во время обеда она, найдя удобный случай, обращалась к нему с просьбой об одном или нескольких ссыльных, об облегчении наказания или даже полном освобождении сосланных за веру братьев. И просьба ее часто увенчивалась успехом. Без сомнения, эти высокопоставленные лица сами понимали, что арестанты, о которых Елена Ивановна ходатайствовала, не были преступниками. Гости графини Шуваловой настолько привыкли к ее постоянным ходатайствам, что однажды один из таких важных лиц, сидевший рядом с нею за обедом, спросил с улыбкой: «Ну что, графиня, сколько хотите от меня сегодня? Одного или двух?»
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Зинаида Миркина. Так, как действовали наши отцы, нельзя было. Да, но от того, что мы знаем, как не надо, еще не следует, что мы знаем, как надо. Перед нами стоит та же задача. Ее надо решать по-другому, но ее надо решать. Надо бороться с ненавистью. Вот она, старая задача. Ненависть бушует по всей земле. Ненависть раскалывает планету.
1: Свободное радио.

0: Всем привет! Готовьтесь, сейчас будет много цифр. Если умножить число, состоящее из 9 единиц, на само себя, то получится красивое число, состоящее из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Можете не проверять, я только что отложил калькулятор. Бог создал этот мир прекрасным, и даже математика это подтверждает.
1: Ты не один. Свободное радио.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Деяния апостолов.
1: Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им:
2: «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами».
1: Они же сказали ему:
3: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят».
1: И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова:
2: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: „Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они услышат».
1: Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.

0: afraid of is afraid of you.
1: Петр Мамонов. Насколько мы с Богом, насколько любим, насколько мы друг другу уступаем, прощаем, настолько мы живы. Любовь – это не чувство, а делание добра. В ту меру, в какую мы друг другу пожертвовали, отдали свое, выслушали, услужили, потерпели, поддержали, в ту меру мы Божьи. А если мы всегда правы, жестки, отвергли, не ответили, бросили трубку – это не просто плохо, это дорога к смерти.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Кирилл из Волгограда, Южной Церкви.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что мне показалось это необходимым именно для меня.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Помогает. Я справляюсь с сложностями, именно которые сейчас у меня в жизни до сих пор идут. Это как-то меня вдохновляет дальше идти.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это свобода.
3: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: время настало.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Отсеивание глупости. Во время недавней поездки в Нью-Йорк мы с женой решили вечером выбраться в город и заказали такси от гостиницы до кубинского ресторана. Расстояние было всего 5 километров. Как же я удивился, когда на экране мобильного приложения высветилась цена за поездку – $1547. Придя в себя, я понял, что по ошибке чуть не заказал такси из собственного дома в нескольких сотнях километров от Нью-Йорка. Если вы имеете дело с неправильными данными, то и результаты получите соответствующие. Всегда. Поэтому автор книги «Притч» побуждает нас прилагать сердце к учению и уши к умным словам, то есть к Божьей мудрости. Если мы вместо этого начнем искать совета у глупцов, которые притворяются умными, а сами отвернулись от Бога, то быть беде. Они презирают разумные слова. Их бесполезные и бестолковые советы приведут к неприятностям. Лучше преклонить уши к умным словам. Откроем свое сердце для Божьих наставлений, слов мудрости и надежды. Слушая тех, кому знакомы прямые Божьи пути, мы обретем небесную мудрость, а она никогда не позволит нам блуждать. Напротив, ободрит и поведет навстречу жизни и полноте. Боже, направь мои уши и сердце навстречу мудрости. Помоги мне быть открытым для Твоей истины и удали всякое неразумие.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 20 июня 404 года Иоанн, прозванный через 150 лет после своей кончины Златоустом, архиепископ Константинопольский, один из трех вселенских святителей и учителей церкви, был окончательно низложен и сослан в город Кукус в провинции Малая Армения. Через 3 года, все еще находясь в пути к новому месту ссылки, он скончается. Дворцовые перевороты в столице империи не были редкостью. Интриги плелись постоянно. Архиепископ же Константинополя Иоанн избегал светских приемов и банкетов и отличался аскетической жизнью. В храме он говорил не с высоты епископской кафедры, а с амвона чтеца, стоя посреди церкви, окруженной народом. Златоуста очень любили. В пользу бедных он продал церковные сосуды, шелковые и золотые украшения алтарей, ковры и богатейшие церковные ризы. Современники оставили нам такое описание Иоанна Златоуста. Невысокого роста, изможден, лыс, лоб в глубоких морщинах. К тому же имел негромкий голос и слабое здоровье. Его сила заключалась не в звучности речей и не в красивых словах, а в любви ко Христу и к людям, которых он вел к нему путем евангельских заповедей. Когда всю силу власти в Византии взяла императрица Евдоксия, женщина властолюбивая и порочная, она задумала избавиться от неугодного праведника. Императрицы доносили, что, обличая нравы двора, дамскую суетность и страсть к дорогостоящим нарядам, Златоуст говорил именно о ней. К архиепископу пытались подослать убийцу, однако народ задержал его. После праздника Пятидесятницы, 9 июня 404 года, Иоанн все же был арестован и отправлен в ссылку. Ему разрешили проститься с друзьями. Во время прощания Златоуст призывал лишь к одному – не устраивать раскола в церкви.

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Бег на перегонки» – «Run the Race», который вышел в прокат 22 февраля 2019 года. Это первый фильм Тима Тибоу и его брата, которые решили пойти по стопам братьев Кендриков. Фильм рассказывает историю двух братьев, которые учатся в средней школе, где сталкиваются с испытаниями и ищут свой путь в беспокойной жизни. Зак, успешный атлет, звезда американского футбола, страдает из-за смерти матери и ухода отца. Он вкладывает все силы, чтобы получить стипендию в колледже и уехать из города вместе с братом. Серьезная травма делает эти мечты невозможными. Тогда брату на помощь приходит Дэвид и возвращает надежду. Фильм показывает, что происходит, когда человек ищет любви Бога, а не бежит от него. Это фильм «Бег на перегонки».
1: Свободное радио. Нам по пути.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ:

Публичная молитва не должна превращаться в своего рода газету, в которой сообщаются события, происшедшие за неделю, или метрическую книгу о рождении, смерти и бракосочетании. Чарльз Спержен.

0: когда-нибудь рассуждали в ключе, что вот, мол, есть нормальные люди, а есть я? Почему у других получается, а у меня вечно все наперекосяк, не как у людей? И почему это я, и вот дальше только успевайте прилагательные подставлять, почему я такой-сякой, все не как у людей? А хотите, скажу кое-что по секрету? На самом деле ни у кого ничего не получается. Мы все импровизируем. У кого-то лучше получается, у кого-то получается не очень. Но в любом случае присоединяйтесь. Будем импровизировать вместе.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь. Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Всем привет! Врачи говорят, что в течение первого месяца жизни дети видят только черно-белое изображение. Они также видят только силуэты и не могут сосредоточиться на предметах. Но главное, чтобы мир не казался нам черно-белым, когда мы уже повзрослели. Кстати, Свободное радио со своей стороны тоже старается добавлять цветов и контрастности в вашу жизнь. Всем добра!
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Однажды, когда я еще учился в колледже, мне пришлось принять участие в забеге на длинную дистанцию. Этот день я не забуду. Я проиграл, но извлек бесценный урок для себя. Я многое понял о себе и о природе брака. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я учился тогда на первом курсе, и мне очень хотелось победить в своем первом забеге. Я не готовился к соревнованиям как следует, но резво выскочил на беговую дорожку. Энергия била во мне ключом, моему оптимизму не было предела. Раздался выстрел стартового пистолета, я сорвался с места, помчался как угорелый, оставив остальных участников забега далеко позади. На втором круге, однако, я почувствовал жжение в боку, а основная группа уже буквально наступала мне на пятки. Где-то на половине дистанции я выдохся. Я жадно ловил ртом воздух и вскоре рухнул в изнеможении на зеленый ковер поля, весь в поту, кусая губы от обиды и горечи поражения. Да, я проиграл забег, и все мое самомнение исчезло без следа. Но я многое понял в тот день. Марафон — это не спринт. И нужно беречь силы для финишного броска. То же самое и в браке. В самом начале вы должны задать тот темп, который, несмотря на все превратности семейной жизни, вы сможете поддерживать в дальнейшем. И тогда ничто не сможет остановить вас. Вот что я называю браком на всю жизнь. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: У христиан вроде как с суевериями, приметами и гаданиями должно быть все прозрачно и предельно ясно. Но и тут, друзья, бывают червоточины. Например, кто-то может полагать, что нет-нет-нет, я вовсе не гадаю, я просто спрашиваю у Библии, открывая ее наугад и загадывая какую-нибудь там строчку сверху и строчку слева. Надо ли объяснять, что это, друзья, и лень, и глупость одновременно? Уже рассказывала и не поленюсь рассказать еще раз историю про самоубийцу, который решил дать Богу последний шанс и перед тем, как совершить то, что намеревался, открыл наугад Библию. И что же он там прочел? А прочел он там слова Иисуса, обращенные к Иуде. «Что делаешь, делай скорее». И вот так человек для себя решил, что Бог его благословляет на самоубийство. Ну, бред! Бред откровенный. Зачем что-то наугад искать, когда можно прямо спросить у Бога? А я вам скажу, потому что ответа от Бога, во-первых, надо ждать чаще всего, а во-вторых, и чаще от этого все наши проблемы, нам очень не хочется мириться с тем, что у Бога нет, это так-то тоже ответ.
0: Вы подумали? А мы сказали...
2: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда.

0: вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.
1: Свободное радио рядом.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Счастливы вы, когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью из-за меня. Радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, которые жили до вас».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: В следующую субботу Иисус пришел в синагогу и учил. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Учителя закона и фарисеи следили, не станет ли Иисус лечить его в субботу, чтобы можно было его обвинить. Но Иисус знал их мысли и сказал человеку с сухой рукой: «Встань и иди сюда, на середину». Тот встал. «Я спрашиваю вас», — обратился к ним Иисус, «что позволено делать в субботу? Добро или зло? Спасти жизнь или погубить?» И, оглядев их всех, Иисус сказал человеку: «Протяни руку». Тот сделал это, и рука стала здоровой. А противники Иисуса вне себя от ярости стали обсуждать, что делать с Иисусом.
3: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: Чем старше становишься, тем меньше потребность в сложных рецептах. Простая и удобная одежда, простая еда, простые слова о самом главном, своими именами названные вещи. Просто порядочность, просто сердечность. Уже научился позволять окружающим от тебя отличаться, тебя подводить, иногда наоборот удивлять добрым отношением и сопереживанием. А вы, друзья, научились разрешать людям быть другими? Или пока еще юношеский максимализм?
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Алексей из Тамбова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Почему? Потому что поверил действительно, что Бог есть, увидел, какой Он великий, увидел, какой я грешный.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Полностью помогает. Встаешь в работе, веришь именно в Бога, что Бог устраивает все, что Бог направляет твой путь, что Бог какие-то, может быть, препятствия посылает, может быть, какое-то даже иногда где-то наказание посылает. Думаешь, зачем, от чего? Начинаешь в себе копаться, искать, справляться.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Псалом 36, 4 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Очень дорого, что Бог, Он как Отец. И Он не просто, как бы, надейся, да, но есть, доверяйся, верь, Он утешается Господом. Утешайся Господом, и Бог исполнит желание сердца твоего. Удивительная связь. Утешаешься в Господе, а Бог исполняет желание твоего сердца.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода. В принципе, все можно, но не хочу огорчать Бога.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

просыпайтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Затем Иисус сказал своим ученикам: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, пусть возьмет свой крест, и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет, а кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее обретет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? Потому что Сын Человеческий придет в сиянии славы Отца Своего с Его ангелами и воздаст каждому по делам Его».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Красавица, дай дедушке копеечку.
1: А, нет мелочи, вообще нет денег с собой.
0: А как же 28 рублей 50 копеек у вас в правом кармашке?
1: Что? Откуда вы знаете, сколько у меня денег с собой?
0: Деньги для вас больная тема, не правда ли?
1: Слушайте, вы понятия не имею, как вы узнали о содержимом моего кошелька. Подсмотрели, наверное, как я в кафе расплачивалась. Только не вам, уважаемый, судить о моем отношении к деньгам. Вы вообще ничего обо мне не знаете. До свидания.
0: Кое-что знаю.
1: Что?
0: К примеру, знаю, что деньги – это причина, из-за которой вы перестали ходить в церковь.
1: Мы знакомы?
0: Вряд ли.
1: Тогда откуда вам знать, что я перестала ходить в церковь?
0: Вы перестали ходить в церковь, потому что вы терпеть не можете, когда кто-то говорит о благотворительности.
1: Да, не могу.
0: Деньги – это смысл вашей жизни. Не так ли?
1: Смысл, не смысл, а деньги, что бы вы ни говорили, все-таки это очень важная составляющая нашей жизни. Если можно так выразиться, деньги – это показатель того, насколько хорошо ты играешь в эту игру под названием «Жизнь».
0: А что, если вы вдруг в один прекрасный день потеряете все свои сбережения?
1: Перестаньте говорить глупости. У меня инвестиции в 3 разных компаниях. Ни при каких условиях я не смогу потерять все свои сбережения.
0: У вас мобильник звонит. Ответьте.
1: Да не звонит мне. Алло? Да, Петрова. Да, в смысле? Да я ведь только месяц назад счета пополняла. Да не может быть. А в Stadium Park проверяли? А и там проверили, да? Что? И акции тоже? А попробуйте с кредитки перевести. Что значит аннулировано? Вы что, арестуете квартиру и машину? Да вы что, там все с ума посходили?
0: Извините, это случайно не вашу машину эвакуируют?
1: Стойте, это моя машина! Стойте! Кто бы мог подумать, я полный банкрот.
0: Может, у друзей займете?
1: Да какие друзья? Нет у меня друзей. У меня на них времени не было. Если завтра умру, обо мне никто и не вспомнит. Господи!
0: Что с вами?
1: Впервые в жизни я начинаю понимать, насколько пуста и бессмысленна была вся моя жизнь. Представляете, я никому ничего не дала. Я всегда жила только для себя одной, понимаете?
0: Ну, пойду я. Моя работа.
1: А пойдемте-ка со мной. Я вам что-нибудь поесть куплю. У меня все-таки еще есть 28 рублей целых.
0: Да нет, спасибо. Не стоит.
1: Хотя... Что можно сейчас купить на 28 рублей?
0: Ну, это как сказать.
1: Батон хлеба, что ли?
0: Вот вы, например, только что купили целую новую жизнь.
1: Новую жизнь? Как это?
0: Моя работа выполнена. До свидания, Наташа.
1: Наташа? А откуда вы знаете? Подождите, что? 28 рублей 50... Кто вы?

моя машина? Ее же только что эвакуировали. Я не понимаю, что это такое. Ну-ка, подождите-ка, я что-то ничего не понимаю. Алло, здравствуйте. Это Наталья Петрова. Вы простите, что беспокою. Вы не могли бы проверить, сколько у меня сейчас на балансе? Угу, да, я подожду. В самом деле? Можно узнать, как насчет акций? Вы серьезно? Спасибо, да. Ничего не понимаю.

человеке, который равнодушен к распространению истины, мало или вовсе нет любви к Иисусу. Чарльз Спержен.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 20 июня 404 года Иоанн, прозванный через 150 лет после своей кончины Златоустом, архиепископ Константинопольский, один из трех вселенских святителей и учителей церкви, был окончательно низложен и сослан в город Кукус в провинции Малая Армения. Через 3 года, все еще находясь в пути к новому месту ссылки, он скончается. Дворцовые перевороты в столице империи не были редкостью. Интриги плелись постоянно. Архиепископ же Константинополя Иоанн избегал светских приемов и банкетов и отличался аскетической жизнью. В храме он говорил не с высоты епископской кафедры, а с амвона чтеца, стоя посреди церкви, окруженной народом. Златоуста очень любили. В пользу бедных он продал церковные сосуды, шелковые и золотые украшения алтарей, ковры и богатейшие церковные ризы. Современники оставили нам такое описание Иоанна Златоуста. Невысокого роста, изможден, лыс, лоб в глубоких морщинах. К тому же имел негромкий голос и слабое здоровье. Его сила заключалась не в звучности речей и не в красивых словах, а в любви ко Христу и к людям, которых он вел к нему путем евангельских заповедей. Когда всю силу власти в Византии взяла императрица Евдоксия, женщина властолюбивая и порочная, она задумала избавиться от неугодного праведника. Императрицы доносили, что, обличая нравы двора, дамскую суетность и страсть к дорогостоящим нарядам, Златоуст говорил именно о ней. К архиепископу пытались подослать убийцу, однако народ задержал его. После праздника Пятидесятницы, 9 июня 404 года, Иоанн все же был арестован и отправлен в ссылку. Ему разрешили проститься с друзьями. Во время прощания Златоуст призывал лишь к одному – не устраивать раскола в церкви.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Как было во дни Ноя, так будет в те, когда возвратится Сын Человеческий. В те дни до потопа люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так до того самого дня, когда Ной вошел в ковчег. Они ни о чем не догадывались, пока не пришел потоп и всех их не погубил. Так будет и в дни, когда возвратится Сын Человеческий. Тогда двое будут в поле, и один будет взят, а другого оставит. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одну возьмут, а другую оставят. Так смотрите же, бодрствуйте, ведь вам неизвестно, в какой день придет ваш Господь».
2: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

Всем привет! Срочно в номер! Крошечное государство Ватикан, где размещена резиденция самого Папы Римского, несколько лет подряд держало топовую строчку в рейтинге самых криминальных стран мира. А все потому, что на 1000 жителей здесь приходится больше 1000 краж и махинаций. Как вы понимаете, это связано с крохотным населением и необычайно развитым туризмом. Вот и получается такое страшное соотношение. Статистика – штука хитрая. Будьте бдительны!

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Что ни говори, а в окружающих лицах нас куда сильнее привлекает естественность и живые эмоции, чем принципиально застывшее в вечности отношение к добру и злу. Харуки Мураками, японский писатель.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Приготовьтесь встретить Господа. «Посему так поступлю я с тобой, Израиль. И как я поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль». Книга пророка Амоса, 4 глава, 12 стих. Бог неоднократно предупреждал Израиль. Он наводил на них бедствие. Он старался вернуть их с выбранного ими пути разрушения, но, несмотря на все это, они не вернулись к нему. Теперь близится время суда. Пророк Амос предупреждает людей: «Приготовьтесь к встрече с вашим Господом». На этот раз, однако, встреча будет не с намерениями любви, общения и единства. Эта встреча должна быть встречей противников. Настоящее безумие — встретить Бога в качестве противника. Писание провозглашает: «Горе тому, кто препирается с Создателем своим». Книга пророка Исаии, 45 глава, 9 стих. Как можно надеяться на победу в борьбе с Богом? Однако некоторые из вас борются с Богом. Бог говорил вам о том, что является нечестным, развращенным или неугодным Ему в вашей жизни. Святой Дух обличил вас, но вы проигнорировали Его голос и настроили себя против Него. Однажды вы встретите Бога, и вам нужно быть готовыми. Ничто не скрыто от Его глаз. Он знает каждую мысль, каждый мотив нашего сердца. Мы виновны. Но мы так благословлены, потому что у нас есть адвокат, который представляет нас перед Отцом. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Послание к Римлянам, 8 глава, 34 стих. Хвала Богу за Его Сына. Господь, да испытываем мы радость встречи с Тобой каждый день, радость Твоего присутствия, силы Твоего Духа и славы от хождения с Тобой. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: По сведениям Национального антикоррупционного комитета, в год в России на взятки уходит примерно 300 миллиардов долларов. И большая часть этой суммы связана с выполнением госзакупок, распределением бюджетов государственными, региональными и муниципальными фондами. По данным Счетной палаты, на конец 2018 года хищения с госказны, суммы, которые идут на взятки и откаты, составляют 1,5 триллиона рублей в год. И это только доказанные случаи. На самом деле, как заявляет бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, по оценкам экспертов, объем бюджетного воровства в России примерно в 3-3,5 раза выше, чем фиксирует Счетная палата. По данным Левада-центра, только 16% россиян верят, что можно полностью решить проблему коррупции, а 79% уверены, что это неразрешимая проблема для России. Дающему взятка кажется волшебным камнем. Куда ни поверни, всюду выгода. Книга притчи Соломона, 17 глава, 8 стих.
1: «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!»

0: Евангелие от Иоанна.
1: Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им:
2: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу».
1: Тогда некоторые из фарисеев говорили:
3: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы».
1: Другие говорили:
4: «Как может человек грешный творить такие чудеса?»
1: И была между ними распря. Опять говорят слепому:
5: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?»
1: Он сказал:
2: «Это пророк».
1: Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их:
3: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?»
1: Родители его сказали им в ответ:
6: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым.
7: А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет».
1: Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему:
3: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник».
1: Он сказал им в ответ:
2: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу».
1: Снова спросили его:
3: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?»
1: Отвечал им:
2: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками?»
1: Они же укорили его и сказали:
8: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Всего же не знаем, откуда он».
1: Человек, прозревший, сказал им в ответ:
2: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего».
1: Сказали ему в ответ:
8: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?»
1: И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему:
9: «Ты веруешь ли в Сына Божия?»
1: Он отвечал и сказал:
2: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?»
1: Иисус сказал ему:
9: «И видел ты его, и он говорит с тобою».
1: Он же сказал:
2: «Верую, Господи!»
1: И поклонился ему. И сказал Иисус:
9: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы».
1: Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему:
5: «Неужели и мы слепы?»
1: Иисус сказал им:
9: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец всегда милосердный к нам, и Бог, который вселяет в нас мужество и поддерживает нас. Он нам опора в любой из наших бед, чтобы и мы, благодаря тому, что нас поддерживает Бог, сами, в свою очередь, были опорой для тех, кто в беде. Ведь насколько безмерны страдания ради Христа в эти последние времена, настолько же безмерна и поддержка, которую мы получаем благодаря Христу».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. Открытие, о котором сегодня пойдет речь, могло бы именоваться главной находкой года, если бы существовал способ определить, кого изображает эта статуя. Однако на ней не было ни имени, ни надписи. Эта крошечная скульптура, высотой около 5 сантиметров, была найдена в 2017 году в Абель-Бет-Маахе на границе Израиля и Ливана. Ее датируют 9 веком до нашей эры, а по головному убору, напоминающему корону, ученые сделали вывод о том, что это один из царей того периода. Следовательно, она может изображать царя Северного царства Израиля, Ахава, или же царя Тира и Табаала, отца Иезавели. Благодаря этой скульптуре мы стали немного больше знать о тех далеких временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Что у нас на ужин?
1: На ужин у нас спагетти.
0: Опять спагетти. У меня скоро из ушей макароны польют.
1: Что? Мне послышалось?
0: Звукорежиссер.
2: Да?
0: Можно ли отмотать назад?
2: Какие проблемы?
0: Спагетти? Отлично. А кетчуп у нас есть?
3: Как часто нам бы хотелось вернуться назад и все сделать заново. Но, к сожалению, жизнь не дает нам такой возможности.
0: Ну, я побегу, босс. Спасибо за вечеринку. Все было классно.
4: Григорий, спасибо, что пришел. Рад, что тебе понравилось.
0: Все было здорово. Кроме некоторых придурковато одетых. Посмотри, вон на ту, вон оряделась.
4: Это моя жена, Григорий.
0: Звукорежиссер.
2: Да.
0: Можно ли отмотать назад?
2: Простите, на этот раз это жизнь. Ничем не могу вам помочь.
4: Григорий, кстати, по поводу твоего повышения. Я тут подумал, и ты знаешь...
3: Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Книга притчи, 15 глава, 28 стих.
5: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: речи Соломона.
1: Наставь ребенка на верный путь, он и в старости не собьется с него.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: В Восточной Церкви музыка неотделима от богослужебных традиций. В православии музыка и литургия неразрывно связаны. В состоятельных храмах поют хоры, в скромных же сельских церквах поет священник вместе с прихожанами. В соответствии с предписаниями отцов церкви, здесь никогда не было принято сопровождать пение игрой на музыкальных инструментах. Главенствующую роль играл человеческий голос, возносящийся в пении. Еще в IV веке Василий Великий писал.
3: Псалом есть успокоение души и восстановление мира. Он упорядочивает хаотично бурлящие мысли. Псалом творит союзы дружбы, соединяет разделенных и примиряет враждующих. Кто может продолжать считать врагом человека, совместно с ним возносящего молитву к Богу? Итак, пение псалмов порождает величайшее из всех благ – милосердие, объединяя народ в согласии единого хора.
2: Жителю Запада трудно оценить огромное влияние, которое оказывает богослужебный год с его постами и праздниками на весь уклад жизни православных греков. 20 монастырей на горе Афон в Греции – основа монастырской традиции на Востоке. Жизнь там управляется с помощью ежедневных богослужений, сходных с западными. Однако в городских и сельских церквах отправляется лишь некоторая часть полного монастырского богослужения. В монастыре, как и в церкви, самое важное – это божественная литургия, то есть месса или причастие, центральное событие богослужения в воскресенье или в праздничные дни. Прихожане не принимают причастия без предварительной подготовки и поста.
3: В наши дни в православной церкви совершается три различных вида литургии. Литургия святого Иоанна Златоуста обыкновенно служится в течение всего года. Несколько более сложная литургия святого Василия Великого совершается только накануне Рождества Христова и Богоявления. Литургию святого Иакова, самую древнюю из трех, можно услышать лишь изредка. Божественная литургия православной церкви организована по образцу, который практически не претерпел изменений за 1500 лет. Невозможно переоценить то значение, которое имеет музыка в богослужении. Весь текст литургии поется, за исключением проповеди, безмолвных молитв и, пожалуй, исповедания веры.
4: Распев.
2: Простейшей разновидностью распева является напевная декламация текстов Священного Писания на одной ноте с модуляциями, обусловленными фразовой интонацией. Между 8 и 13 веками был употребителен простой метод обозначения повышения и понижения тона голоса чтеца. Такая экфонетическая запись состояла из знаков, записывавшихся над текстом каждого предложения в его начале и конце. Смысл этих знаков пока не до конца ясен. В наши дни экфонетическая запись все еще употребляется в синагоге и в некоторых восточных церквах. Псалмы божественной литургии, а также псалмы, составляющие основу ежедневной службы, поются в одной из 8 тональностей. Они очень сходны с тональностями западной средневековой традиции, будучи системой ступеней, где основными нотами ключа являются ре, ми, фа и соль.
3: Символический смысл тональностей византийского пения, совершаемого по 8-недельному циклу, сегодня трудно объясним. 8 тональностей меняются воскресенье за воскресеньем, затем цикл возобновляется. Организация распевов по этим 8 тональностям называется актоихом. Возможно, одной из самых интересных черт византийской музыки является то, что мелодия, будучи написанной в любой тональности, выдерживает единую схему, используя набор различных мелодических рисунков или формул. Специфический прием, известный как центонизация. Эта черта характерна для музыки, создаваемой на слух, а не письменно. Центонизация имеет место в григорианском хорале и является основой индийской классической музыки, где характер песнопения раг задается не только нотами используемых ступеней, но и мелодическими рисунками, выступающими в качестве основы для импровизации. Африканская ударная музыка основана на том же принципе. Свойственен он и современному джазу.
4: Гимны.
2: Должно быть, одна из самых характерных музыкальных особенностей православного богослужения – это гимны, составлявшиеся в огромных количествах, начиная с IV века. Например, в одном из собраний насчитывается по меньшей мере 60 тысяч гимнов. Византийские гимны имеют традиционную структуру и свое особое место в литургии. Простейший гимн состоит из одной строфы и называется «тропарь». Первоначально это были краткие стихотворные моления, певшиеся между стихами псалма и положенные на простую музыку, которую легко запоминали прихожане. Кандаки – это более объемные гимны, состоящие из многих строф, иногда из 30 и более. Они основаны на некотором количестве традиционных образцов – ирмосов, которые определяют количество строк в каждой строфе, а также количество слогов и ударений в каждой строке. Начальные буквы каждой строфы составляют акростих, в котором зашифровано либо имя автора, либо день и праздник, на который был написан кандак, или же тональность, в которой он пелся. У каждой строфы есть краткий рефрен, удобный для вступления хора профессиональных певчих либо хора прихожан. Многие кандаки были написаны неким романом в VI веке.
3: Ближе к VIII веку самым усложненным из всех византийских песнопений стали каноны. Они и заменили кандаки. В целом они состоят из 9 разделов, называемых одами, сюжет которых основан на 9 библейских песнях. Стихира – позднейшее развитие тропаря. Это песнопение, завершающее стих псалма. В этом псалме она очень схожа с западным антифоном. Стихиры делятся на различные группы в зависимости от их темы и праздника, для которых они написаны.
2: В последние несколько веков в Византийской империи профессиональные певцы и композиторы, майстеры, разработали изысканный стиль колофонического пения, украшающего сам по себе сложный гимн. Имена и произведения этих майстеров ныне известны. Один из наиболее почитаемых – Иоанн Кукузель. Он канонизирован греческой православной церковью. Эта уникальная традиция пения способствовала совершенствованию гимнов, поскольку майстеры соперничали в создании эффектных музыкальных версий имевшегося текста.
3: Каким образом исполняются византийские распевы в наши дни? Конечно, ответ на этот вопрос зависит от того, где они исполняются. Однако при любых обстоятельствах музыкальные инструменты не используются при их исполнении. В сельской церкви вполне может и не быть хора, и в таком случае пение осуществляется местным священником. В отсутствие священника роль псалта-кантора может взять на себя мирянин, не профессионал, поскольку мелодия хорошо знакома тем, кто регулярно посещает храм. В некоторых городских церквях Афин все еще можно услышать византийские распевы, исполняемые в манере, выработанной в 17 и 18 веках. Здесь пение организовано традиционно. По обе стороны от алтаря располагаются два хора. Левым хором руководит лампадарий, а правым – протопсалт. В правом хоре, как правило, профессиональные исполнители поют более сложные вещи, хотя многое из того, что поется в церкви, организовано антифонально, то есть распев переходит от одного хора к другому по несколько раз. Наиболее сложные гимны исполняются соло опытными певчими.
2: Во многих монастырских хорах, таких как монастырь святого Симона на горе Афон, сохраняется традиция пения на две партии. Вторая партия фактически не участвует в мелодическом рисунке, но состоит из опорных нот, напоминающих низкое гудение. Такая манера исполнения восходит к XVII веку. Исполнители первой партии, высокие ноты, придерживаются традиционной манеры исполнения.
3: К сожалению, наша передача подошла к концу. В заключение мы предлагаем вам послушать древний греческий гимн «Воскресение». С вами были ведущие Константин Масолитинов
2: и Алена Кравчук.
3: До новых встреч!

0: любовь.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
3: Если твой брат провинится перед тобой, ступай к нему и упрекни его с глазу на глаз. Если он тебя послушается, ты вернул себе брата. А если не послушается, возьми с собой еще одного или двух человек, потому что всякое дело должно разбираться при двух или трех свидетелях.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

идешь, остановись. Взгляни на небо, там свобода, никем не познанная высь, Творца великого природа. Ты каждый день лишь смотришь вниз на суету и вечный голод, а небо шепчет: «Друг, вернись! Твоя судьба — небесный город!» Постой, не слушай, это ложь, что Бог не знает о страдании. Он испытал конвульсии дрожь, неся свой крест в любви и признании.

шаг за шагом создавал залог спасения для любого. Он на Голгофе все отдал и доказал, что нет другого. Вися в крови, дрожа от ран, в ладонях с острыми гвоздями, за нас молитву он шептал. И кровь

страдания, каждый грех, вся зависть, ненависть и злоба, разврат, обман, надменный смех, болезнь, ведущая до гроба. В тот день все это было с ним, и вместе с ним же умирало. Последний вздох, нет больше сил, и сердце биться перестало.

Он все отдал, чтобы быть с тобой. Он обещал, и Он вернулся. Весь ад и мрак закрыл собой. Он все прощал.

живешь, идешь, остановись, взгляни на небо, там свобода, ничем не познанная ввысь, Творца великого природа.

0: Макс Лукадо. Путешествие налегке.
1: Как освободиться от бремени, которое мы не должны нести? Бремя вины.
0: Обетование 22-го псалма.
1: Он направляет меня на стези правды ради имени своего. Псалом 22, со 2 по 3 стихи. Однажды один из членов нашей церкви организовал для руководства общины рождественский вечер. Идея была проста. Ценой входного билета на праздник было объявлено блюдо с выпеченными изделиями собственного приготовления, которыми все присутствующие должны были обмениваться друг с другом. Предполагалось, что каждый участник вечера будет брать булочку прямо с подноса и съест столько булочек, сколько принес. Совсем просто, если вы умеете печь. А если нет? Что делать, если вы с трудом отличаете сковороду от кастрюли? Если вы, как и я, совершенно бездарны в искусстве кулинарии? Если в фартуке вы чувствуете себя как культурист в балетной пачке? Не сомневаюсь, у вас будут проблемы. Я как раз оказался в таком положении. Мне нечего было принести на вечеринку, так что и делать мне на ней было нечего. Я бы чувствовал себя там лишним, все бы меня сторонились, избегали бы общения со мной и в конце концов изгнали бы меня вон. Вам уже жаль меня? Вот в какой переплет я попал. Однако не обижайтесь на меня, если я вам скажу, что ваше положение еще хуже. Бог устраивает праздничный вечер. Вечер, в сравнении с которым все остальные торжества просто ничто. Не праздник домашней выпечки, а самый настоящий пир. Не с болтовнёй и смешками в зрительном зале местного клуба, но с благоговейным созерцанием, широко открытыми глазами всего, что происходит в тронном зале Бога. Да, список гостей впечатляет. Вас интересует, что пережил Иона в чреве кита? Вы можете спросить его об этом лично. Но больше, чем имена гостей, впечатляет их характер. Ни амбиции, ни демонстрации силы. Чувства вины, стыда и печали остаются при входе. Болезни, смерть, депрессия – здесь страшные проклятия далекого прошлого. С этим мы живем сегодня. Ничего этого там не будет. Там мы ясно увидим то, что смутно видим сегодня. Мы увидим Бога, не верой, не глазами Моисея или Авраама или Давида, не в Писании, не в закате и не в летнем дожде. То, что мы увидим, не Божьи дела и слова, мы увидим Его самого. Он не хозяин праздника, Он сам праздник. Его благость – вот главная составляющая этого торжества. Его голос звучит, как музыка, Его глаза излучают свет, Его любовь – нескончаемая тема для бесед. Вот только одна заминка. Цена входного билета на пир довольно высока. Чтобы попасть туда, необходимо быть праведным, недобрым, непорядочным, нечестным налогоплательщиком и недобросовестным прихожанином церкви. Граждане неба праведны, праведны. Все мы время от времени поступаем правильно, но лишь немногие поступают правильно в большинстве случаев. А кто из нас поступает правильно всегда? Согласно Павлу, никто. Нет праведного ни одного. Римлянам 3 глава 10 стих. В этом утверждении Павел непреклонен. Нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам 3 глава 12 стих. Кто-то может возразить мне. Я, конечно, несовершенен, но я лучше многих других людей. Я веду добропорядочную жизнь, я не преступаю закон, я не разбиваю сердец. Я люблю людей, я помогаю им. Я могу назвать себя праведным человеком по сравнению с другими людьми. В связи с этим я вспоминаю свою мать. Она часто упрекала меня за беспорядок в моей комнате. А я просила ее пойти и посмотреть, что творится в комнате брата, потому что там было гораздо хуже, чем у меня. Теперь ты видишь, мама, что моя комната чистая? Этот прием никогда не срабатывал. Она вела меня вниз, через холл, в свою комнату. И там я видел, что такое настоящий порядок. Моя мама была правильным человеком. В шкафу у нее был порядок. Постель ее была в порядке. Ее ванная была в порядке. В сравнении с ее комнатой моя обитель представляла собой совершенно противоположную картину. Она показывала мне свою и говорила: Вот что я понимаю под настоящим порядком. Праведность составляет природу Бога. Наш Бог и Спаситель Иисус Христос всегда поступает праведно. 2 Петра, 1 глава, 1 стих. Господь праведен, любит правду. Псалом 10, 7 стих. Праведность Бога пребывает вовек и достигает небес. Псалмы 111 и 70. Исаия называет Бога в 45 главе 21 стихе «праведным и спасающим». Перед смертью Иисус обращается к Богу со словами «Отче праведный». Иоанна 17 глава 25 стих. «Бог праведен, Его суд праведен» — Римлянам 1 глава 32 стих. «Его закон праведен» — Римлянам 8, 4. «Его дела праведны» — Даниил 9 глава 16 стих. Наконец, пророк Даниил восклицает «Праведен Господь Бог наш» — Даниил 9 глава 14 стих. Бог никогда не ошибается. Он ни разу не принял ошибочного решения, ни разу не занял ошибочной позиции, не встал на неверный путь, не произнес лживых слов, не ошибся в выборе способа действия. Он никогда не опаздывает и никогда не приходит раньше времени. Он вообще не бывает слишком. Слишком громким или слишком тихим, слишком быстрым или слишком медленным. Он всегда прав и всегда будет прав. Он праведен. Захочет ли праведный Бог проводить вечность в компании таких неправедных людей, как мы? Примет ли Гарвард в свои ряды лентяя, отчисленного из школы за неуспеваемость? Конечно, это был бы великодушный жест, но он не был бы правильным. Если бы Бог принимал у себя неправедных, это выглядело бы еще привлекательнее, но было бы это правильно? Был бы Бог прав, если бы закрыл глаза на наши грехи? Если бы снизил свои стандарты? Нет.

мятежами, скандалами и интригами. Оглянитесь вокруг. Видите того парня в сером фланелевом пиджаке? Уже несколько десятков лет он волочит за собой тележку своих разочарований. Или вон того подростка в мешковатых джинсах и с кольцом в носу? Он отдал бы все, чтобы вернуть назад слова, брошенные им сегодня утром в лицо матери. Но он не может сделать ничего. Он как на буксире продолжает тащить на себе эту тяжесть. Видите ту женщину в деловом костюме? Судя по внешности, ей впору баллотироваться в сенаторы. На самом деле, ей хочется бежать, куда глаза глядят, и звать на помощь, но она не может. Побежала бы, если бы не саквояж, который она всюду носит с собой. Послушайте, усталость пригибает вас к земле. Самонадеянность уводит в неверном направлении. Всякого рода огорчения и разочарования лишают воли. Тревога угнетает, а чувство вины, оно поедает вас. Так что же нам делать? Наш Господь праведен, а мы всегда неправы. Его пир предназначен невинным, но это не о нас. Что же нам все-таки делать? Я расскажу вам, что сделал я. Я признал свою нужду. Помните мою дилемму с выпечкой? Вот какое сообщение я послал тогда по электронной почте приглашенному на праздник руководству церкви. Я совсем не умею печь, поэтому не могу присутствовать на вечере. Жалился надо мной кто-нибудь из организаторов праздника? Нет. Жалился надо мной кто-нибудь из штатного персонала? Нет. Только одна сестра из церкви была милостива ко мне. Я не знаю, как она узнала о моей проблеме. Может быть, увидела мое имя в списке неотложных молитвенных прошений? Но случилось вот что. За несколько минут до начала праздника мне был вручен подарок. Тарелка домашнего печенья. 12 круглых шариков печеного теста. Истинное воплощение любви и доброты. Благодаря этому подарку мне было предложено почетное место за праздничным столом. Принял ли я этот дар? Да. Как принц, который на подушечке несет свою корону, я внес свой подарок в комнату, поставил его на стол и выпрямился во весь рост. Благодаря одной доброй душе, услышавшей мой голос, я стал участником праздничной трапезы. И вы получаете то же самое, потому что Бог слышит вашу мольбу. Только Он сделал больше. Он несравненно больше, чем тарелка печенья. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных. 1 Петра 3 глава 18 стих. Да, праведность есть природа Бога. Да, мы далеки от праведности. Да, праведность есть то, чего Бог требует от нас. Но Бог знает, как примирить людей с собой. Римлянам 3 глава 21 стих. Давид выразил эту мысль так. «Он направляет меня на стези правды». Стезя правды, путь праведности, представляет собой узкую извилистую тропу, взбирающуюся вверх по крутому холму, на вершине которого стоит крест. У подножья креста сложены сумки и чемоданы, бесчисленное количество набитых грехами сумок и чемоданов. Подножие Голгофы становится компостной кучей нашей вины. Не хотите ли и вы оставить там свою вину? Еще одно, последнее замечание по поводу рождественского вечера с выпечкой. Знали ли собравшиеся, что я ничего не испек к праздничному столу? Если не знали, так я сказала им об этом. Я заявила им, что нахожусь с ними только по чьей-то милости. Единственной моей заслугой было мое собственное признание. То же самое нам придется сделать перед лицом Вечности.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу.
2: Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится».
1: Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал:
2: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него».
3: Уютный вечер на свободном радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Сила землетрясения. Глас грома твоего в круге небесном, земля содрогалась и тряслась. Псалом 76:19. Землетрясение – устрашающее явление природы. Книга комментариев к Библии Грея и Адамса, однако, рассказывает нам историю о верующей женщине, которой землетрясение послужило вдохновляющим напоминанием о всемогуществе Бога. Когда началось землетрясение, все жители деревни были очень напуганы. Тем больше были они удивлены спокойствием и присутствием духа, который сохраняла одна пожилая женщина. Когда толчки прекратились, один из жителей спросил ее: «Вам совсем не было страшно?» «Нет», — отвечала она, — «не было. Я была счастлива убедиться, что Господь, в которого я верю, настолько силен, что может даже сотрясать землю». Конечно, такое поведение весьма необычно. Когда земля сотрясается и здания рушатся, страх легко овладевает человеком. Но христианин, не теряющий присутствие духа и способности мыслить, может и в этот момент обрести внутренний мир и спокойствие, признав в происходящем проявление Божьего могущества и верившись в воле того, кто держит в своей руке весь мир. Верующий человек знает, что Создатель и Вседержитель, сила которого сотрясает землю, способен и защитить верующих в Него, как бы ужасно не было землетрясение. Мы можем положиться на Бога в любой опасности, потому что мы все в руках Его. Не бойтесь, что Бог оставит вас на произвол судьбы. Верьте Ему, и Он никогда не выпустит вас из своей руки.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Скажите, можете ли вы завещать потомству то, чем не владеете? Можете оставить им в наследство, например, дом, которого у вас нет? Вопрос риторический. Конечно, не можете. Что интересно, подобная закономерность относится и к духовным вещам. Какая вера в нас, такая будет и в наших детях. Это в лучшем случае. Мы не в состоянии научить их доверию и упованию на Бога, если сами не умеем этого делать, потому что доверию и упованию на Бога учатся не в воскресном классе, а дома. Наивно полагать, что они научатся этому важному качеству, видя, как мы юлим, хитрим, изворачиваемся, ропщим, паникуем, попав в трудную ситуацию. Неужели мы думаем воспитать героев веры, если сами идем на постоянные компромиссы с совестью? Неужели можем научить их быть благодарными Богу, если наши уста не полны ежедневной хвалы? Мы не передадим им любовь к Господу, радость, словословие, которых нет в нас. Не научим их послушанию, если сами не таковы. И не важно, как часто мы даем им нравоучение. Когда поступки родителей расходятся с их поучениями, дети всегда выбирают в учителя поступки. Подытоживая, мы не можем дать своим детям веру, которой нет в нас. У Тимофея была та же нелицемерная вера, что у его матери. А та, в свою очередь, вероятно, унаследовала ее от своей матери. 2 Тимофею 1:5. Вот какое достояние не боится экономических подвохов, смут, войн, подлости и грабительства. Оставьте своим чадам в наследство живую веру в Иисуса Христа и можете умирать спокойно. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел. И ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкое зло. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. 5, 14, 16.

0: слово ободрения от служителей церкви, говорит пастор Александр Худяков.
1: Как обрести милость и благоволение Бога? Многие люди задаются этим вопросом. Потому что тот человек, который обретет милость и благоволение от Бога, он будет иметь счастливую, долгую, благословенную жизнь. Но как мы это можем обрести? И мудрый Соломон, он делится этим секретом. Он пишет в книге притчи, в 3 главе, с 1 по 7 стих мы можем прочитать. «Сын мой, наставление моего не забывай, заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Надейся на Господа всем сердцем твоим, не полагайся на разум твой, во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла. И здесь мы видим замечательный совет, заповедь, что нам нужно сделать. Не надеяться на свой разум, не быть мудрецом в своих глазах, но надеяться на Господа. На всех путях своих познавать Его. Где бы ты ни был, чего бы ты ни достиг, всегда познавай Бога. Ищи Его, познавай Его. Храни истину, храни заповеди, которым ты наставлен, которым ты научен, которые Бог тебе дал. Храни эти заповеди, соблюдай их. Люби и будь милостив к людям. Тогда ты обретешь и милость, и благоволение в очах Бога.

0: Ира. Кому служить братьям, пусть служит. Кому учить, пусть учит. Кому ободрять, пусть ободряет. Кто дает, пусть дает от чистого сердца. Кто руководит, пусть руководит с усердием. Кто делает добрые дела, пусть делает их с весельем.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Александр Толстопятов, Рязанская область, город Сасово.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: А он один, умер и воскрес. Николай Годник не воскрес, Серафим Саровский не воскрес. Поэтому я верю в живого, а он Иисус Христос.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера формирует мое сначала мышление, желание и поступки. Живу и радуюсь.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Для меня христианство – это, конечно, свобода. От грехов, от плохого. Вот это я раб во Христе. Христос – это добро, это любовь, радость во Христе.
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: разучились ждать людей и хотим получить внимание здесь и сейчас. Пишем в чат и уже через 2 минуты добавляем: «Ну ты тут? Чего молчишь?» К сожалению, эта культура всегда доступен, распространяется и на Бога. Помолились и ждем моментального ответа. А если он не приходит, то сразу же надуваем губы. Бог прочитал мое сообщение, но не отвечает. Наверняка он меня не любит. Давайте научимся терпеть и уважать чужое время и чужие приоритеты. Тогда сразу станет проще общаться с людьми и с Богом.
1: Свети ярко. Свободное радио.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
2: Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством и благодарностью совершались за всех людей, включая правителей и власти, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Это хорошо и угодно Богу, нашему Спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Ведь Бог один, и один посредник между Богом и человечеством, сам человек Христос Иисус, отдавший себя как выкуп за всех, знак того, что время пришло.
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Петр Мамонов. Научились очень многим вещам. Снимать, фотографировать, писать, на машине ездить. Прощать не умеем. Не раздражаться не умеем. Любить не умеем. Жертвовать не умеем. Все, что в вечности пригодится, все не умеем.
1: Свободное радио.
2: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из Волрус Воршип. И это «Свободное радио».

0: Воронкова Ольга. О, мой Господь, великий и святой, как Ты нашел меня в толпе земной, когда брела я в страшной темноте, Ты руку протянул ко мне, забрал меня из царства тьмы и зла, хотя во мне и не было добра, хотя во мне и не было любви, жила в грехах, не замечая их, но Ты любовью сердце мне пронзил, как врач больную душу исцелил, чудесным светом разум озарил, на путь добра меня благословил. О мой Господь, великий и святой, я недостойна быть Твоей рабой, я недостойна, Бог, Твоей любви, я недостойна пить из рук Твоих живую воду, что с небес течет. Твоя любовь меня к Тебе влечет, Твои объятия так нежны и крепки. Я недостойна, Бог, Твоей руки, но Ты меня простил и оправдал, на белом камне имя написал, и в отчий дом Ты ввел меня, любя, сказал мне: чадо, я люблю тебя. Как мне постичь, Господь, Твою любовь, осмыслить Твою пролитую кровь? В смирении склоняясь к ногам Христа, я буду славить Господа всегда. Я буду славить Господа за крест, за милость Божью прямо до небес, за благодать, за верность, за любовь. Тебе всю вечность буду петь, Господь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: В конце все будет хорошо.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте «Свободное.медиа».

0: Заходи!
1: О, Тань, привет!
2: Привет, ты в церковь?
1: Да, только я не...
2: Так значит, ты вступила в члены нашей церкви?
1: Тань, ты знаешь, я не...
2: Поздравляю!
1: Тань, ты знаешь, я не...
3: Надеюсь, ты прочитала наш устав, прежде чем поставила подпись?
1: Конечно, прочитала.
3: Ты ведь знаешь, что в нашей церкви довольно высокие стандарты для членства.
1: Ну, у меня на этот счет несколько иное мнение.
3: Какое мнение? Где еще ты видела церковь с такими правилами, как у нас? Смотри, не курить, не употреблять никакие алкогольные напитки, не посещать кинотеатры, театры и прочие веселительные заведения, не играть в карты и другие азартные игры, включая лотерею, не танцевать, не пользоваться косметикой, не смотреть телевизор и не слушать рок-музыку.
1: Как я уже сказала, Тань, на этот счет у меня несколько иное мнение.
3: Погоди ты со своим мнением. Ты подписала устав или нет?
1: Нет, не подписала.
3: Как?
1: Я решила ходить в другую церковь.
3: В другую церковь? Ну почему, Оля?
1: Потому что, на мой взгляд, ваши стандарты недостаточно высоки.
3: Недостаточно высоки? Да ты... Где ты еще найдешь такую церковь, где бы тебя отлучили за лотерею?
1: Да, но...
3: Все, наоборот, только и твердят, что наша церковь слишком строгая. Некоторые даже нас в законничестве обвиняют.
1: Да, ну понимаешь...
3: Но ты у нас одна, видите ли, считаешь, что наши стандарты недостаточно высоки. Где же мы, по-твоему, маху-то дали, а?
1: Переверни устав. Я там на обратной стороне кое-что написала.
3: Что такое? Не завидовать, не сплетничать, не клеветать, не лицемерить, не гордиться, не таить злобу, не ссориться по мелочам. Не поняла, что это такое, Оль?
1: Да. И вдобавок, к списку, чего не следует делать, у вас нет списка, что следует делать. Вот, прочитай ниже. Да-да, вот тут.
3: Прощать, любить, свидетельствовать о Христе, посылать миссионеров... Помогать бедным, посещать больных и узников, быть дружелюбными, милосердными и гостеприимными. Ты что, издеваешься надо мной, что ли?
1: Это по Библии? Почему издеваюсь?
3: Это что, значит отлучать человека за то, что он не гостеприимный? Да это просто смешно.
1: Таня, что смешнее? Отлучать за грехи, о которых сказано в Библии, или за нарушения, о которых Библия даже не упоминает?
3: Не упоминает? Уж не хочешь ли ты сказать, что на перечисленное в нашем уставе нет запрета в Библии?
1: Да, кстати,
3: погоди,
1: дай-ка сюда список.
3: Что?
1: Как же я забыла? Есть еще один очень важный пунктик.
3: Какой это?
1: Читать Библию. Вот, держи. И еще, Тань, вообще церковь всегда была прибежищем для грешников, которыми мы являемся. Нам всем нужна взаимная поддержка.
3: Неудивительно, что наша церковь мельчает с каждым днем. Мы отгораживаемся от тех, кто больше всего нуждается в нашей любви и помощи. В итоге все, что осталось... Это кучка людей, следующих правилам, о которых даже не упоминается в Писании.
1: А это не что иное, как законничество. Именно поэтому я иду в другую церковь.
3: Слышь, Оль, а мне можно с тобой, а?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Луки.
1: В следующую субботу Иисус пришел в синагогу и учил. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Учителя закона и фарисеи следили, не станет ли Иисус лечить его в субботу, чтобы можно было его обвинить. Но Иисус знал их мысли и сказал человеку с сухой рукой: «Встань и иди сюда, на середину». Тот встал. «Я спрашиваю вас», — обратился к ним Иисус, «что позволено делать в субботу? Добро или зло? Спасти жизнь или погубить?» И, оглядев их всех, Иисус сказал человеку: «Протяни руку». Тот сделал это, и рука стала здоровой. А противники Иисуса вне себя от ярости стали обсуждать, что делать с Иисусом.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. 21 июня 1691 года Джон Флавелл, известный английский пуританин и нонконформист 17 века, произнес свою последнюю проповедь, взяв за основу текст из первого послания Коринфянам, 10 главы. «Посему стоящий, берегись, чтобы не упасть», и призвал тех, кто не брежет о своей христианской вере, проявить благоразумие и позаботиться о своей драгоценной душе. Всего 5 дней спустя он скончался от внезапного паралича. Флавелл родился в 1628 году в Бромсгроуве в Устершире и был сыном священнослужителя Ричарда Флавелла, умершего от чумы в тюрьме в 1665 году. От отца Джон получил образование, а затем, по его воспоминаниям, несмотря на свое простое происхождение, усердно учился в университетском колледже Оксфорда. В 1650 году Джон был рукоположен и поселился в Дартмуте, где его многочисленные таланты нашли применение. Флавелл также был плодотворным и популярным автором. Все его работы несут сильный евангельский настрой. В своих книгах Флавелл призывал к полному посвящению Христу и был известен своей страстностью в молитве. Например, однажды, узнав, что идет морское сражение, и зная, что много молодых людей из Дартмута служат во флоте, он объединил жителей в молитве и посте. После этого ни один из моряков Дартмута не погиб.
2: След

0: в Иерусалиме разделен между 6 христианскими конфессиями – католической, греко-православной, армянской, коптской, эфиопской и сирийской. За конфессиями закреплены разные части комплекса, но некоторые используются по очереди. Например, кувуклия, где служится литургия на самом гробе Господнем. Исторически такое деление нередко было причиной конфликтов между конфессиями, поэтому с XII века и по сей день ключи от храма хранятся в арабо-мусульманской семье Джуда, а право каждый день открывать и закрывать храм закреплено за другой арабской семьей Нусейби.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: золотые библейские стихи.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. От Марка 11:24.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Чак Смит. «Мудрость на сегодня». Христианские чтения на каждый день. Владейте своими владениями. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое. Книга пророка Авдия, 1 глава, 17 стих. Бог обещал дать Израилю землю до самого Средиземного моря. Она уже принадлежала им. Все, что им нужно было сделать, это ступить на нее и заявить свои права на нее. К сожалению, они не сделали этого. Они ограничили то, что дал им Бог. Павел описал это так: «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Послание к Ефесянам, 3 глава, 20 стих. «Нет границ тому, что может сделать Бог. Мы сами ограничиваем свои благословения». Есть ли у вас тот покой, те радости и мир, которые обещал Бог? Если нет, то вы не владеете своими владениями. Вы не взяли всю территорию, которая принадлежит вам. Слишком много христиан огорчены, обеспокоены и побеждены вместо того, чтобы иметь ту полноту радости, которую Бог желает для своих детей. Если у вас нет неописуемой радости, то вы не овладели всем, что принадлежит вам, а оно есть, оно доступно вам, вы просто еще не взяли его. Господь говорит о грядущем дне, когда Иаков овладеет всеми своими владениями. Мы можем овладеть нашими владениями сегодня. Не ограничивайтесь посредственной жизнью тем, что меньше того, что Бог хочет для вас. Давайте искать Божьего, стремиться к силе Божьей, стремиться к помазанию Духа Святого. Поверьте и возьмите то, что принадлежит вам. Господь, мы благодарим Тебя за Твои драгоценные обетования. Помоги нам полагаться на Твою силу и претендовать на те места победы, которые есть у Тебя для нас. Аминь.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: gives the gift of life and breath.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря «покайтесь», заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием. Всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное освобождение от наказания, уготованного ему. Мартин Лютер.

что же вы уходите, ничего не заказали? Так просто отдохнуть нельзя, приют в соседнем зале. А вас, простите, в списках нет, давно ж вы не ходили и взносы не платили, ну вот мы исключили. Мы пару раз звонили, а вы там где-то были, плодов не приносили, вот мы и исключили. Но если что, то...

0: Псалом 58. «Боже, избавь меня от врагов, защити от восставших против меня, избавь меня от злодеев, спаси меня от кровожадных. Вот они сторожат, чтобы меня убить, мучители против меня сговариваются. Но не за проступок и не за грех мой, Господи, я не сделал зла, но они сбегаются и готовятся. Поднимись мне на помощь, взгляни на мою беду. О Господи, Бог сил, Бог Израиля, поднимись, накажи народы, не щади коварных предателей. Они возвращаются вечером, воют, как псы, и по городу кружат. Изрыгают хулу, мечи у них на губах. Они думают, кто услышит? Ты посмеешься над ними, Господи, все народы поднимешь на смех. Сила моя, я на тебя надеюсь. Боже, ты моя крепость, ты милующий меня Бог. Мой Бог пойдет предо мною. Бог даст мне победно смотреть на моих врагов. Не убивай их, а то народ мой забудет. Мощью своей рассей их и не зложи, владыка, наш щит. За грехи их уст, за слова их губ, да будут гордыни своей пойманы. За проклятие их и ложь погуби их в гневе, погуби, чтобы их больше не было. Так станет известно до края земли, что Бог – повелитель Иакова». Они возвращаются вечером, воют, как псы, и по городу кружат, бродят в поисках пищи и скулят, не наевшись. «А я буду воспевать силу твою и утром восхвалять милость твою, ведь ты моя крепость и прибежище в день беды. Ты сила моя, тебе буду петь я хвалу. Боже, ты моя крепость, ты милующий меня Бог».
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Понимаю, что это бородатая и избитая иллюстрация, но удержаться все-таки не могу. Как-то раз ехал по горной дорожке и был свидетелем перехода стада овец. Большинство животных, сбившись в кучку, послушно двигалось туда, куда их направлял пастух. Но вдруг несколько отбились и трусцой двинулись в сторону. Пастух лишь замедлил ход, посматривая в их сторону, а овцы-беглянки добрались до корыта с водой, предназначенного лошадям, попили оттуда и поспешили обратно. И тут я подумал, что каждый из нас иногда бывает такой овечкой. Дома нас ждет чистая вода, но нам трудно утерпеть, и мы бежим в сторону, рискуя потеряться, и вкушаем то, что предназначалось не нам. Бог знает, что иногда мы уходим в сторону, но Он верит, что мы вернемся. В качестве выводов пожелаю терпения и доверия нашему небесному пастырю, который заботится о нас. Не убегайте от Него, чтобы попробовать что-то чуждое, предназначенное не нам. А если убежали, поспешите вернуться обратно, ведь Он ждет.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Уильям Филлипс. Еще не достигнув 50 лет, Уильям Филлипс стал лауреатом Нобелевской премии за разработку методов улавливания атомов лазерным излучением. На сегодняшний день он является одним из виднейших физиков и в то же время религиозным человеком. Выступая на пресс-конференции после присуждения ему Нобелевской премии, он сказал: «Бог дал нам прекрасный мир, чтобы мы жили в нем и постигали его».
1: У любви есть голос. Свободное радио.

0: Время подумать.
1: Когда-то, совершенно случайно, наткнулась на швейцарскую пословицу. И так она мне понравилась. Знаете, в чем она заключается? Да и нет весят одинаково. Это про то, что очень часто на предложение нам чьей-то помощи, например, подвезти тебя до вокзала, подбросить тебя домой, посидеть с твоими детьми после обеда, помочь с ремонтом машины. Как часто на подобные предложения «добрые услуги» мы хотим сказать «да, конечно, это будет очень кстати». Но вместо этого ваш ход мысли такой. Наверное, неудобно. Наверное, отрывать человека от дел его придется, доставлять ему какие-то неудобства. Нет, как-то неловко, неудобно. И тогда вы не говорите четко «да» или «нет». Вы начинаете мямлить. «Да нет, наверное, не надо, было бы хорошо, но это, скорее всего, неудобно. Не хочу тебя напрягать». Вот на такие ситуации в Швейцарии говорят «да» и «нет» весят одинаково. Если вам предлагают вас подвести, значит все равно, скажете вы «да» или «нет». Человек сам предлагает, значит он готов к любому вашему ответу. Значит ему не трудно прокатиться с вами до вокзала, так же как и легко остаться дома и никуда не ехать. Но мы придумываем, будто один из вариантов удобнее другого. Мы его выбираем, взвешиваем, пытаемся что-то додумать и выбираем не то, что удобно нам самим. Но подумайте сами, если бы человеку вот прям не хотелось бы вас вести, он ведь бы просто ничего не предложил. А если вам дают выбор, значит, один ваш ответ равнозначен другому. И отвечайте «да». Просто и ясно, потому что вам так удобнее, так быстрее, так сподручнее. Вспоминайте это простое швейцарское правило. «Да» и «нет» весят одинаково. Повторяйте внутри себя каждый раз, когда думаете, что ваш ответ не понравится собеседнику. И не надо надеяться, что другой догадается, чего вам на самом деле хочется. Разрешите себе быть прямыми и открытыми. И дать такую же свободу другому. И не ждать, что кто-то обязан вас уговаривать, довести вас до вокзала. Вроде бы простые истины. А скольким в жизни их надо написать на лбу, чтобы когда утром чистили зубы, читали постоянно, заряжались на грядущий день.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Александр Худяков?
1: Я сегодня хотел говорить о том, как получить свое чудо. В нашей жизни иногда бывают такие ситуации, когда мы не можем что-то изменить. Мы не можем что-то поменять и понимаем, что нам в этом случае только поможет чудо, чудо от Бога. И я хотел зачитать историю, которая записана в Евангелии от Марка в 5 главе с 25 по 29 стих. Написано, что одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Женщина 12 лет страдала. Она делала все, что могла, потратила так много денег, но ничего не поменялось. Ей нужно было чудо, и она его получила. Как? Первое, она услышала. Услышала и поверила. Как важно, друзья, что нам нужна вера для чуда. И для того, чтобы у нас была вера, нам нужно слышать то, что будет нашу веру поднимать. Для этого нам нужно читать Слово Божье, общаться с теми людьми, кто получил чудо от Бога. Второе, она пошла. Она пошла искать Иисуса. Она искала возможность с Ним встретиться. Вот точно так же нам нужна вера. И нам нужно искать Бога, искать встречи с Ним. И третье, она прикоснулась. Как важно, чтобы мы прикасались к Богу. Чтобы мы позволили Богу прикоснуться к нам. Когда она перекоснулась, произошло чудо в ее жизни. И в нашей жизни, друзья, произойдет чудо, если мы к нему прикоснемся. Итак, три вещи нам необходимы для того, чтобы произошло чудо в твоей жизни. Первое – поверить. Второе – найти Иисуса, найти Бога. Третье – прикоснуться к Нему. И Бог явит чудо в вашей жизни.
2: Свободное радио. Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали:
2: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи».
1: Но Иисус сказал им:
3: «Не нужно им идти, вы дайте им есть».
1: Они же говорят ему:
4: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы».
1: Он сказал:
3: «Принесите их мне сюда».
1: И велел народу возлечь на траву. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей».
0: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

0: Сейчас, еще немного.
1: Слушай, пойдем-ка домой, не до шуток уже, серьезно.
0: Потерпи, еще чуть-чуть, уже почти дошли.
1: Что значит потерпи? Разбудили, понимаешь, человека среди ночи и повели на кладбище. Да нас тут вообще арестовать могут.
0: За что?
1: Ну, потому что нормальный человек сюда ночью не попрется. Все, я пошла, если сильно надо, завтра покажу, что хотел.
0: Завтра уже может быть поздно.
1: Чего?
0: Смотри сюда.
1: Куда?
0: Вот сюда.
1: Надгробный камень, что ли?
0: Да.
1: Зачем? Я что, знала этого человека?
0: Прочти надпись.
1: Оба. У нее фамилия и имя, как у меня. Я не знаю, что... А, не может быть!
0: Что?
1: Дата рождения, как у меня. Так, все, с меня хватит, пошли отсюда.
0: Считай дальше.
1: Короче, если ты хотел поиздеваться надо мной, попугать меня захотелось, все. У тебя это получилось, пошли отсюда, скорее.
0: Да ты читай же до конца.
1: Хорошо. Мое имя, мой день рождения, ну что еще? Не может быть.
0: Что?
1: Дата смерти, не может быть, это же завтра. Это что, моя могила? Я что, умерла во сне? Что тебе от меня надо? Ну говори.
0: Я только хотел, чтобы ты остановилась на мгновение и задумалась о том, как ты живешь.
1: А как я живу?
0: Ну, как будто на этой земле тебе жить вечно.
1: Ты что, хочешь сказать, что я завтра... Да кто ты такой? Что тебе надо?
0: Что если б я сказал тебе, что тебе осталось жить... Один день. Ты бы прожила его по-другому.
1: О чем ты?
0: Ты знаешь, о чем я. Начнем с того, что ты вчера сказала своей матери.
1: Так, это мне уже совсем не нравится. Дома никого не было. Откуда ты знаешь? Кто ты?
0: Что ты сказала матери?
1: Я сказала маме, я сказала, что ненавижу ее.
0: И?
1: Хорошо, если бы мне осталось жить один день, я пошла и попросила у мамы прощения.
0: А как насчет отца?
1: Откуда ты все знаешь?
0: Так что насчет отца?
1: Мой отец, он никогда не говорил, что любит меня. А я, если хочешь, всю жизнь ждала, когда же он наконец скажет, что любит меня, чтобы я могла сказать ему, что тоже люблю его. Ну, если бы мне осталось жить один день, я пошла и первая сказала ему, что люблю его.
0: Хорошо. А как насчет твоего друга? Валера.
1: А что насчет Валеры? Кстати, вы с ним очень похожи.
0: Ну так ты ни в чем не хочешь исповедаться перед своим лучшим другом.
1: Ты что, телепат какой-то, что ли?
0: Ответь, пожалуйста, на вопрос.
1: Хорошо, я отвечу на твой вопрос. Но при условии, что после ты ответишь на мой вопрос, идет?
0: Идет.
1: Да, мне есть в чем исповедоваться перед Валеркой. Он по секрету рассказал мне одну тайну, а я пошла и растрезвонила всем девчонкам о невере. Я просто предала его.
0: Оля, почему? Почему ты так поступила?
1: Я не знаю. Мне почему-то очень нравится осознание того, что я знаю что-то, что никто вокруг не знает. Но это как бы помогает мне чувствовать себя более значимой, что ли. Но... Если бы мне осталось жить один день, я бы тут же пошла и попросила Валеры прощения. А теперь будь добр, и ты ответь на мой вопрос.
0: Я слушаю тебя.
1: Во-первых, откуда ты все узнал? И во-вторых, почему ты так похож на Валеру?
0: Я ангел. Я просто принял обличие твоего друга, чтобы не напугать тебя.
1: Ангел?
0: Угу.
1: А мне что, правда осталось жить один день?
0: Я тебе так скажу. Если каждый день ты будешь проживать так, как если б он был последний, тебе не придется о многом жалеть.
1: Не скажешь, да?
2: Катя, Катя, просыпайся.
1: Мама?
2: Катя, просыпайся, в институт ты опоздаешь.
1: Мама, мне с тобой срочно нужно поговорить.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Занятой человек. Отец вырастил сына. Тот, повзрослев, решил переехать за границу и там начать самостоятельную жизнь, найти работу, обзавестись семьей. Отец скучал по нему и регулярно писал ему письма, звал в гости, высылал ему деньги, но за долгие годы сын не написал и строчки в ответ, хотя и письма, и деньги до него доходили. Наконец, измучившись от переживаний и тоски, отец решился приехать к сыну сам. Как же он был счастлив вновь увидеть своего повзрослевшего сына, который, в свою очередь, тоже был несказанно рад встрече. «Как здорово, что ты приехал, папа! Мне есть что показать тебе! Вот, познакомься, моя жена. Красавица, умница, сокровище просто! Как поженились, на руках ее ношу, веришь, нет? А уж она меня как любит! А это, пап, детки наши, сынишка и две дочурки. Вот уж старшая в школу пошла. Придет время, ты уж попомни мое слово, всем им хорошее образование обеспечим. Дом этот, пап, я сам построил. Добротный получился, да? Идем к окну, гляди. Видишь, какой сад шикарный? Тоже, пап, моя идея. Захотелось, понимаешь, людям приятное сделать. Теперь там детишки играют, старики отдыхают. Нас тут, пап, все любят, уважают. Ну, как мы к ним, так и они к нам. Друзей у меня много. Оно и понятно, я ведь, пап, многим помогал, выручал в свое время. Отец молчал в изумлении и радовался за сына, глядя в его родное, любимое лицо. Перед ним стоял состоявшийся мужчина, замечательный человек, хороший и заботливый муж для своей жены, добрый отец для своих деток, верный друг для соседей, принесший много добра окружающим. Но, осматривая дом, построенный сыном, отец зашел в одну из комнат, где его ждал весьма неприятный сюрприз. Там на полке лежали письма. Все его письма, что он со слезами на глазах писал столько лет, каждую неделю. И письма эти даже не были распечатаны. «Сынок, как же так? Неужели за столько лет ты не нашел времени прочитать хотя бы некоторые из них?» «Ну, пап, ты ж понимаешь дела. Видишь ведь, скольким людям я помог, сколько добра сделал. Не до писем мне, папа, не до писем». Да, человек этот был хорошим мужем, хорошим отцом, другом. А сыном? Был ли он хорошим сыном? Эта история, я думаю, о многих из нас. Мы добросовестно выполняем свой долг по отношению к родным, к друзьям, к обществу в целом. Но являемся ли мы хорошими, по-настоящему хорошими детьми для нашего Небесного Отца, то есть для Бога? Помним ли мы о Нем? Нашлось ли у нас время прочитать Его письмо, Его священное писание, то есть Библию? Находим ли мы время поговорить с Ним по душам? Навещаем ли мы Его дом, я имею в виду церковь, да? Добрые дела – это хорошо, это нужно, это замечательно, но это не главное. А главное – это наши отношения с Богом, с Отцом Небесным. Ведь и нас тоже с вами вряд ли устроит вот такое вот холодное, равнодушное отношение к нам собственных детей, даже если во всем остальном они вообще безукоризненны. Вот так же и Бог. Он жаждет личных, близких отношений с каждым человеком. Собственно, для этого Он нас и создал. И по этой же причине только в этом подлинное счастье человека. Не случайно, когда у Христа спросили, какую из Божьих заповедей нужно считать самой важной, вот самая главная заповедь, Христос сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумом твоим». В этом суть не только веры христианской, в этом суть и счастье всей человеческой жизни.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда они ели, Иисус, взяв хлеб и произнеся над ним молитву благодарения, разломил и дал своим ученикам, сказав: «Возьмите, ешьте, это мое тело». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он подал им ее, сказав: «Пейте все из нее. Это моя кровь, кровь нового договора, которая проливается за стольких людей ради прощения грехов. Говорю вам, отныне мне уже не пить вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: «Жадность – это плохо», пелось в одной детской песенке. А, собственно говоря, почему? Вы удивитесь, но об этом тоже написано в Библии. Почти в каждом послании апостол Павел перечисляет дела, противные Богу, или дела плоти, от которых мы должны держаться подальше. И каждый раз в этом списке присутствует жадность. В современном мире жадность не кажется такой уж плохой. Психологи говорят нам, что не нужно заставлять детей делиться, нужно выстраивать личные границы и держаться за свое. Я не выступаю против психологов. Они, может быть, и правы. Просто зерна жадности закладываются в голове. А вот Библия говорит нам отдавать последнее и жить, не привязываясь к земным благам, не копя. Ведь это зависимость от материального, которая проникает в сердце и извращает любовь. Вот почему апостол Павел пишет: «Поступающие так Царствие Божьего не наследуют». С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

Иван Крылов, Ода шестая, выбранная из Псалма 93. Снесись на вихрях мщений, царь, воссядь на громах, тучах черных, судить строптивых и упорных, ступи на выи непокорных, и в гордых молнии ударь, доколь вздымать им грудь надменно и подпирать пороков трон, правдивых гнать из света вон, доколь твой презирать закон и осквернять собой вселенную, куда не обращусь, внемля, везде их меч, везде угрозы, там на невинности железы, там льются сирых кровь и слезы, злодейством и грузна земля, так, проливая крови рек, заграбя мир себе в удел, твердят они на грудах тел, Господь не видит наших дел и не познает их вовеки. Безумец, где твой ум и слух? Стряхни невежество глубоко, скажи, хоть раз взнесясь высоко, уже ли слеп, создавший око и сотворивший ухо глух? Скажи, оставя мудрость лживу, без света ли Творец светил? Бессилен ли Создатель сил? Безумен ли, кто ум в нас влил? И мертв ли, давший душу жив? Блажен, о Боже, в ком твой свет? Он соблюдает цел тобой, тогда как окруженный мглою и взрытый ров твоей рукою злодей со скрежетом пойдет. Кто? Кто с мечом? Со мною рядом кто мне поборник на убийц? Кто на гонителей вдовиц? Никто. Всех взоры пали ниц, и всех сердца страх облил хладом. Никто. Но Бог, сам Бог со мной, сам Бог приемлет грозно стрелы. Вселенной двигнет он пределы, разрушит замыслы их смелые, и с твердой

0: Притчи Соломона.
1: Как мутный ключ или родник оскверненный, праведник, уступающий нечестивым.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Back home. Всем привет! Акулы настолько чувствительны к присутствию крови в воде, что могут обнаружить 1 грамм в 100 тысячах литров. И это еще что? Еще меньше процентов песен из всей современной музыки попадает в ротацию свободного радио. У нас тут самый строгий отбор. И все это ради вас.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 21 июня 1691 года Джон Флавелл, известный английский пуританин и нонконформист 17 века, произнес свою последнюю проповедь, взяв за основу текст из первого послания Коринфянам, 10 главы. «Посему стоящий, берегись, чтобы не упасть». И призвал тех, кто не брежет о своей христианской вере, проявить благоразумие и позаботиться о своей драгоценной душе. Всего 5 дней спустя он скончался от внезапного паралича. Флавелл родился в 1628 году в Бромсгроуве в Устершире и был сыном священнослужителя Ричарда Флавелла, умершего от чумы в тюрьме в 1665 году. От отца Джон получил образование, а затем, по его воспоминаниям, несмотря на свое простое происхождение, усердно учился в университетском колледже Оксфорда. В 1650 году Джон был рукоположен и поселился в Дартмуте, где его многочисленные таланты нашли применение. Флавелл также был плодотворным и популярным автором. Все его работы несут сильный евангельский настрой. В своих книгах Флавелл призывал к полному посвящению Христу и был известен своей страстностью в молитве. Например, однажды, узнав, что идет морское сражение, и зная, что много молодых людей из Дартмута служат во флоте, он объединил жителей в молитве и посте. После этого ни один из моряков Дартмута не погиб.
3: След в истории.